0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Но я не знаю, можно ли по облакам увидеть, что на дворе октябрь, 8 число. Хороший месяц, кстати, у меня в октябре два близких человека родились. Скоро буду уже поздравлять, 14 числа. Ну а сегодня по календарю вспоминают преподобного Сергия Радонежского. В народе этот день называли Сергей Капустник. Начинали рубить капусту на зиму. И курятник Сергия считали покровителем домашней птицы. Вы знаете, как это прочитал информацию, сразу же захотелось пирожков с капустой и таким горячим сладким чаем. Ну и кусок курицы тут бы тоже не помешал. Я, конечно, сейчас захожу на территорию Ивана Соловьева. Нужно Ивану подсказать, чтобы сегодня сделал пирожки с капустой. Ну и знаете, друзья, я вообще давно понял, хочешь лучше работать, нужно нормально питаться. Завтрак, обед, ужин, все по классике. А если игнорировать, пропускать, есть не очень вкусную, не очень полезную еду, то как-то даже и работается сильно хуже. Вот даже сейчас мне, Артему Сорокину, хочется перекусить. Ну а коль курятник по приметам, ну давайте что ли птичку какую-нибудь послушаем. Птичка Хамали Наваи в начале нового часа на русском радио 3.08 в столице.

будешь сильней. Раз, два, три кавычки, сигарету, спичку, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, по

и Лорак на русском в 3.21 по Москве. Ночь на дворе у нас. Кстати, давно, лет 12 назад, Ани Лорак рассказывала, что когда у нее бывает плотный график, ну, там, подготовка к шоу и каким-то мероприятиям, важным событиям, она редко ложится спать раньше часа ночи. И в это ночное время Ани Лорак обычно читает книги, принимает ванну, просматривает рабочую почту, делает звонки по делам в час ночи. И так далее. Ну, в общем, наш человек, у нас-то уже не час, почти половина четвертого, но я уверен, что многие и в это время делают дела, работают. Москва вообще, кстати, не спит никогда, такое ощущение. Говорю, как человек, живущий в Москве. Иногда бывает, выходишь ночью в 2 часа ночи, в 2:30 кто-нибудь с собакой гуляет. И это вообще абсолютно нормально. Дороги полные машин даже в это время. Так что, да, Москва не спит. Да, я уверен, что и многие другие регионы тоже не спят, работают каждый по своим делам, каждый по своим каким-то задачам и так далее. Нас объединяет музыка на русском радио. Это классно.

жизни не все так просто, можно даже сказать сложно. Деньги легко не зарабатываются в нашем мире, дом легко не строится, любовь найти настоящую сложно. Ребенок, и тот рождается за 9 месяцев, а не за неделю. Но единственное, что помогает со всем этим справиться в нашем непростом мире, это терпение. Огромное, важнейшее качество. Без терпения никуда. Да вот даже когда компьютер зависает, можно, конечно, его от раздражения ударить кулаком и разбить монитор, как это сделал один мой приятель старинный, и потом жаловался, что у него нет компьютера. А можно, ну так, стиснув зубы, с большой болью и с большим-большим напряжением нажать, все-таки перезагрузить его, обратиться к компьютерному мастеру, заплатить ему денег, ну и так далее. И потом все-таки наслаждаться этим работающим компьютером. Да, мир наш требует терпения, друзья. Давайте же его вырабатывать. Я всем желаю терпения. Пусть, а если его нету, пусть оно понемножечку, по процентику появляется. Хотя бы так, 1% за полгода. Договорились?

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Серьезные отношения с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И стихи, это химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Русское радио.

Комета, так называется суперхит Джонни на старте нового часа. Ну и, честно говоря, по ощущениям, 26-й год несется как комета. До конца года 84 дня. Кстати, уже известно, как мы будем отдыхать на новогодние каникулы. Праздники продлятся 11 дней с 31 декабря 26 по 10 января 27. Ну, тут все по классике. Друзья, всем нам желаю до конца этого года сделать задуманное, что-то реализовать, что-то успеть доделать, переделать. Я уж не знаю, что это в вашем случае. Может быть, удачно, чтобы баланс сошелся, если вы бухгалтер. Или, положить кафельную плитку, сделать какой-то косметический ремонт. Я думаю, что у каждого таких дел вот просто бесконечное множество. И чтобы ближайшие, по сути, 3 месяца были без дедлайнов, в спокойном ритме. А знаете, что больше всего хочется? Хороших новостей! Вот открываешь ленту информационную, чтобы какая-то хорошая новость была. Не тревожащая новость, а хорошая. Я поэтому соскучился. А вы? 406 в столице, Русское радио. Привет всем большой!

0: музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
1: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
4: Если

0: Ураган с осенью! Вот что сейчас волнует многих. По осенним аллеям беспечно гулял листопад и туманом укутывал сонных случайных прохожих. Он, конечно же, сразу узнал и походку, и взгляд. Этот взгляд стал печальнее немного на осень. Похоже. Жаль, что мимолетна осень, друзья, так же, как и весна, такая же мимолетная. Вот почему эти сказочно-желто-красные листья не висят хотя бы пару месяцев? А то вчера только видел дерево, которое вот, ну, там, две недели назад еще было все в желтых листьях огромных. Ветер подул, все, стоит голенький скелетик. Как жаль, что это так происходит быстро, и хотелось бы, конечно, чтобы осень немножечко задержалась. Вообще, я в этом году поймал себя на мысли, что есть какие-то схожие между осенью и весной. Вот такая же мимолетность, такая же скоротечность, а потом уже начинается что-то другое. Так что давайте мы с вами, как романтики, будем осень точно так же ценить и наслаждаться ей. По песне на русском.
1: Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Нашел дома вещь, которую искал 3 года. Положил на место, чтобы не потерять, и снова забыл куда. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
3: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом. Не хочу.

спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди. Русское радио.

0: Как вы, мармеладные, слушали русского радио? Мармеладный, значит, самые-самые. Кстати, касаемо песни «Мой мармеладный», она была написана Максом Фадеевым специально для Кати Лель, вышла в 2003 году как часть альбома «Джага-Джага». Во время записи, как гласит история, трек давался не просто, а Макс Фадеев поначалу хотел удалить готовую версию, но Катя Лель убедила его оставить таки песню, и в итоге композиция не только стала хитом, получив «Золотой граммофон» в 2003 году, и песню года, кстати говоря, в 2003 году. Но и спустя 20 лет неожиданно обрела новую волну популярности в соцсетях. О чем речь, друзья? Не всегда нужно очищать корзину. Вот если Макс Фадеев очистил корзину на своем компьютере, все! Многие бы не насладились, и Катя Лель не обрела бы, может быть, даже и такую популярность. Один клик мышки повлиял на судьбу человека. Представляете, такое тоже бывает. 4.48 в столице, с вами Русское радио, а здесь и кое-что свежее.
1: Новая песня на русском.
2: Не молчи, время не бесконечно для нас.
3: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
1: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии Л номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Ирина Дубцова, Вологда на русском. Как все радостно в этой песне. Даже немного не характерно, мне кажется, для утра. Ну, а с другой стороны, говори себе с утра, счастье, нам вставать пора. Так со счастьем и вставай, от себя не отпускай. Улыбнись ему пошире, и со счастьем будешь в мире. 5.05 в столице. Вам доброго утра, если у вас утро. Ну, или доброго дня. Пусть день будет хороший, пусть сопутствует удача. Ну, и... пусть хоть что-нибудь получается. Вот я когда просыпаюсь, все время думаю, ну да, вот записал себе какие-то планы, что ты будешь делать в сегодняшнем дне. Если хотя бы половину из этого получится, то хорошо. Вот этого и желаю. Меня зовут Артем Сорокин. Всем большой привет.

0: Вот за что я люблю русское радио, это за то, что встречи с любимыми песнями случаются абсолютно неожиданно, друзья. Полный рандомайзер, такой генератор случайных чисел, калейдоскоп из детства, помните, который мы вращали, и там вот разные стеклышки вставали в такие неожиданные разные позиции. И вот то же самое на радио, слушаешь и не знаешь, какая песня прозвучит следующей. Но свидание на ближайшие минуты нам обещали, я сейчас приоткрою тайну, выдам все секреты, все, раскрываю все карты, у нас в ближайшем будущем и не пара. И А-студио, и Дмитрий Маликов, и Лицей, и Владимир Пресняков, и Валерий. А вот в каком они порядке, это уже будем с вами угадывать. Полный рандомайзер впереди. 5.19 практически без малого в столице. Меня зовут Артем Сорокин. Вы слушаете Русское радио. Всем хорошего дня сегодня.
1: Что слушает страна?

шумели летние дожди, но сказала осень: зиму жди. Ждем. Русское радио.

0: одно желание на двоих – спать дальше и никуда не вылазить из-под одеяла. А то, понимаешь, всякие там работы какие-то, дела, отчеты, эксели, кулеры, степлеры. А как было бы здорово проснуться так вот часиков в 11, позавтракать, получить смс-ку с текстом у директора «Отдыхай, премия тебе сегодня придет». Ну, конечно же, позавтракать, поехать со своей второй половинкой гулять по солнечному центру города, взять капучино, ну и, в общем, классно провести день. Размечтался, правда, друзья? Размечтался. Но пока четверг, собственно, скоро уже и пятница, и выходные, и все это возможно будет. Пока же помечтаем совсем скоро на большом воздушном шаре. Елка на русском радио впереди, давайте дожидаться. А еще бис, Таня, не плачь, все это далее.
1: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио всегда с тобой. Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fit.auto.ru.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже... Уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
16: Начни эпидемию. Зевни с утра на работе. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

слушает страна. Дыши.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Новый день накрыл нас как цунами. 8 октября, четверг, 6:04 в столице. Да уж, каждое утро с таким вот напряжением, с таким ощущением. Не жизнь, а сплошное электричество. С напряжением встаешь, с сопротивлением идешь на работу. Весь день на работе искришь, а домой возвращаешься, вырубаешься. Вся наша жизнь электричество. Но спасение есть, друзья. Какое спасение? Конечно же, чашка вкусного, ароматного кофе с утра. И вообще кофе в нашем случае это не роскошь, а средство передвижения. Хорошего всем дня. Уже через час здесь утреннее шоу «Русские перцы». Ну а в этом часе я, Артем Сорокин, ставлю, ну, такие лучшие кофейные песни, что ли. Давайте назовем их так. Сейчас такой крепкий кофе. Григорий Лепс.

0: только по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Что слушает страна? Русское радио.
2: Я сейчас смешной, небритый, пьяный на всех экранах.
1: Только любимая.
3: Прощай, мой любимый город.
1: Только лучшее.
3: Лондон, Париж, голуби вверх, блики крыш.
1: Слушайте лучшее. Любимое. На русском.

Александра Воробьева на Русском радио, победительница третьего сезона шоу «Голос». Кстати, утро Саши обычно начинается не так уж меланхолично. Примерно в 11 часов утра, так она успевает выспаться. А дальше в планах, это цитата, «тренажерный зал», поиск нового репертуара и время с маленьким Йорком по кличке Ася. Об этом Александра Воробьева как-то рассказывала в программе «Доброе утро» на Первом канале. Ну, в общем, нормальное начало утра в 11 утра. Это, по-моему, идеальное начало дня. Тогда уж точно не будет никакой меланхолии. Другое дело мы с вами, да, очень рано. У нас 6.29 в столице. Такое время точно вполне себе меланхоличное. С другой стороны, знаю людей, которые, наоборот, стараются раньше просыпаться для того, чтобы не было рядом людей и спокойно доехать куда-нибудь без пробок, без шума и пыли, в некой романтике. Вот сейчас у нас светает в столице. Ну, короче говоря, в этом тоже есть большущее удовольствие. Всем, кто недавно проснулся, я желаю доброго утра. Поскорее добраться до точки назначения. Через полчаса утреннее шоу «Русские перцы» здесь.

0: новая песня на русском. Ты добрая душа, желаю
1: счастья найти на своем пути. Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
1: Зачем ты

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: В жизни одни люди – чудо, другие – чудики, а некоторые – чудовища. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Как там в афоризме? В 2 часа ночи во мне просыпается философ, в 3 часа ночи мечтатель, а в 7 часов злой и невыспавшийся человек. Да, многие из нас по утрам такие, я, Сорокин, тоже обычно невыносим по утрам, но, с другой стороны, улучшает обстановку, как-то делает нас добрее, маленькие утренние ритуалы, душ, кофе, крепкий черный чай, объятия перед выходом, ну и, конечно же, любимая волна русского радио, на которой с 7 утра начнется утреннее шоу «Русские перцы». Ребята, уже скоро. Меня зовут Артем Сорокин. Всем доброго осеннего четверга. Пусть сегодня все получается, все складывается. И, конечно же, любимые песни нас сопровождают. Скоро перцы, пока! Любовь.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 11 градусов. Вечером будет малооблачное плюс 7, ночью плюс 5 градусов и облачно с прояснениями.
0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
7: Клиника Говорова. Забота о старших. С 1 по 31 октября скидка 10% пенсионерам на все услуги. Ждем вас. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Телефон 57-86-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг». Вложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
3: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство направило еще почти 11 миллиардов рублей на поддержку закрытых аэропортов. Средства предоставят из резервного фонда. Деньги, необходимые для частичного возмещения расходов по обычным видам деятельности, а также для выплаты процентов по кредитам. 4 года назад остановили работу 11 аэропортов, в том числе в Ростове-на-Дону, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске. Вскоре были открыты 3 аэропорта в Элисте, Геленджике и Краснодаре. Минфин предложил разрешить регистрацию бизнеса по адресу электронной почты. Предполагается, что это будет официальный канал связи с третьими лицами для вновь создаваемых и уже действующих юридических лиц в форме ООО. Однако есть условия. Например, компания должна относиться к малому или среднему бизнесу, а также не должна оказывать услуги на финансовом рынке. Руководитель должен проживать в России. Для постановки на учет будет использоваться адрес его места жительства. В Госдуме не собираются вводить запрет на соцсети для детей. В Думском комитете по информационной политике назвали такую меру избыточной. Подчеркнули, что контролировать цифровую жизнь ребенка должны родители, а задача государства – предоставить эффективные инструменты для такого контроля. Ранее в Австралии, Великобритании и некоторых других странах детям до 16 лет запретили использовать социальные сети. Сегодня объявят лауреата Нобелевской премии по литературе. Среди возможных претендентов – китаянка Цань Сюэ, канадка Энг

0: Карсон, японец Харуки Мураками и американка Мэрилин Робинсон. Имя будущего обладателя награды держится в строжайшем секрете. Полный список номинантов рассекретит лишь через 50 лет. Выбор лауреата Нобелевской премии по литературе обычно вызывает больше всего вопросов. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
1: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо.
3: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, ненаглядные! Давайте, любимые, просыпайтесь скорее! Ты, он, я, она вместе, дружная семья! Когда перцы ржут, просыпается страна! Здорово, хорошие! Здесь мы, здесь главное на главном. Русский перц на русском радио. 7 часов 3 минуточки. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Мы тут, вы тут. Ну все, идиллия. Привет!
4: Доброе утро, да. Ржать, в общем, разрешается, да?
3: Да, конечно, конечно, да. На несколько часов, на 3 часа точно. Точно, точно, смех будет продлевать нам жизнь, хорошее настроение и радужные перспективы.
5: Я обожаю вот этот фейковый смех Жуковой.
3: Во-первых, не фейковый, а мхатовский. Тут давай.
5: Ну, чтобы даже на заднем
3: На заднем дворе было слышно.
5: Чтобы сразу было слышно, где ярмарка.
4: Конечно, чтобы сразу все знали, где смеются. Тут.
3: Мне нравится, чтобы сразу слышно было, где ярмарка, и видно было, где копилка. Мне прям вот молодец.
5: У нас все серьезно сегодня, ну хватит уже шутить.
4: Почему опять серьезно? Не хочу, завтра пятница. Надо уже немножко расслабляться.
5: Ну тогда начинаем.
3: Что начинаем?
5: Поехали.
3: Давай.
6: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Самое утро для хорошего настроения, немного криминальной хроники. Но вот перемещаемся в Польшу, дорогие друзья. Там бобры сгрызли табличку, которая предупреждала людей о живущих здесь бобрах.
2: Ух ты!
1: Животные сначала попытались украсть вывеску, но не смогли. Потом пригласили специального бобра-демонтажника, тоже не смогли.
2: Бобр-добр.
1: Да, потом обратились к доброму лосю. Он подошел к табличке. Не получилось. Вот после этого, естественно, бобры, все равно добры. Подошли, и один из них, самый главный, который бобр-кур, ну, вы понимаете.
2: Да.
1: Вот, подошел, и так вот. Все, и нет таблички.
2: Вкусная была.
1: Для чего, спрашивается? Для того, чтобы есть табличка, что здесь бобры осторожно, они хотят заманить, чтобы какую-то еду принесли. Поэтому они табличку убрали, и люди говорят, ой, какая красивая местность. Ой, смотри, какие бобры.
2: Вот. Бобры же не опасны для людей. Ну и пусть себе живут там, ну и без предупреждений.
3: Не опасны?
1: Ну, слушай, нет, опасны. По факту это такой большой бобер-строитель-монтажник, понимаешь?
3: Ну, как бы да, они представляют опасность некую.
1: Да,
3: они всегда... Они людей да. не съедят, конечно.
1: Нет, но погрызут. Ой, простите, а где не живут?
0: Русские перцы на русском радио. Реклама.
4: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Клиника Говорова. Забота о старших. С 1 по 31 октября скидка 10% пенсионерам на все услуги. Ждем вас. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Телефон 57-86-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
7: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
8: Телефон рекламной службы русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Юсеф.
1: Ну пусть кто-то будет вашей малышкой или вашим малышом, а мы будем вашими штатными астрологами.
0: Да.
1: Давайте. А значит, Овны, сегодня вам может пригодиться запас наличных. Иногда современные технологии дают сбой.
0: Тельцы, если давно собирались позвать кого-нибудь в гости, назначьте дату, иначе это как-нибудь может не случиться вообще никогда.
1: Я, кстати, назначил реально на пятницу.
2: Да? Тусовку у тебя? Меня не позвал.
0: Он нас не приглашает.
2: Ну, коллеги-близнецы, сегодня не пересказывайте непроверенную новость. Есть риск эффектно распространить полную ерунду.
1: Раки, купите себе что-нибудь, что приятно пахнет, потому что иногда настроение легко поправить даже вот такой мелочью.
0: Левушки, львы, сегодня кто-то может попросить у вас автограф, фотографию или хотя бы совместное селфи. Не удивляйтесь собственной популярности.
2: Девы, попробуйте приготовить еду сразу на пару дней. Завтрашний вы вас будет невероятно благодарен.
1: Весы, сегодня стоит посмотреть на город сверху. Смотровая площадка, высокий этаж или колесо обозрения. Поменяйте перспективу, но давайте технику безопасности соблюдайте, пожалуйста.
0: Скорпионы, если вам что-то одолжили, самое время вернуть. Ну, пока хозяин не указал вам на это.
2: Стрельцы, сегодня попробуйте сказать «да» блюду, занятию или месту, которое раньше считали не своим.
1: Козероги, не пытайтесь сегодня быть полезными каждую минуту. Иногда полежать – это тоже отличный план.
0: Отличный, кстати. Водолеи, вам может прийти в голову удачная идея. Запишите сразу. Память любит присваивать чужие заслуги.
2: И рыбы, сегодня загляните в старый альбом или переписку. Там может обнаружиться история, которую вы совсем забыли.
3: Перченый гороскоп. На русском радио. Реклама на русском.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПАИ ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техно Плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Дорогой, а что это ты написал?
11: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
15: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте А7-агент.ру. Рекламодатель О7. Созданное при участии Powerbank PSB.
16: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
17: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
18: Повесил объявление в подъезде. Уважаемые жильцы, не шумите. Соседи прочитали, поржали и включили караоке погромче. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Вот новая песня на русском.
1: Давай самые пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Дамы и господа, просьба пройти на посадку. Лайнер отправляется в неизвестном направлении. Ну, вам понравится.
2: Это что, это за рандомные вылеты такие?
3: Да, хочешь попробовать?
2: Давай.
3: Да, я тебе расскажу такую новость, Антош, от которой ты будешь в восторге. Мне кажется, как и наши слушатели. Самолет, который летит в неизвестном направлении. В социальных сетях показали самый необычный способ путешествовать.
4: И билеты, так понимаю, только в один конец.
3: Не знаю. Некоторые авиакомпании запустили практику слепого бронирования. При покупке билета можно выбрать лишь дату вылета. Город прибытия держат в секрете. Так что на билете нет никакой информации. Конечная точка станет известна лишь после посадки.
2: Не, ну нам проще. Нам проще. То есть мы приходим, а значит, слепое бронирование по-любому приземлимся где-то в России. Это уже хорошо.
3: Ага.
4: Нет, ну, может быть, в Турции.
2: Да,
4: в Грузии можем приземлиться. В Казахстане, ага, конечно.
2: Да?
4: В Узбекистане. У нас вариантов много.
3: Беларусь.
2: Беларусь. А я и не знал.
3: Мальдивы.
2: Я и не знал.
3: Китай.
4: Ты отстала от жизни.
3: Ты чего? Занзибар.
2: Занзи-кто?
3: Занзибар.
4: Маврикий.
2: Антон.
4: Антон, вариантов много.
3: Уае.
2: Уае.
4: Но ты приземлишься в России, я тебе гарантирую.
2: Россия.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: сейчас мы встанем перед серьезным выбором.
1: Это каким это? Либо одно, либо другое?
0: Либо одно, либо другое. Ты абсолютно прав, Антон.
2: А как-то можно два выбрать?
0: Нет.
2: Ну почему?
1: Два в одном?
0: Нет.
2: А нет, никак не получится.
0: Мы же с вами не в мультике Винни-Пух.
1: Ну мы же все-таки оптовики.
0: И того, и другого, и можно без хлеба.
1: Конечно.
0: Нет, Антон. Либо одно, либо второе.
1: Слышала, Полина?
2: Хорошо.
1: Это он тебе.
0: Выбор серьезный.
2: Я выберу, ладно.
0: Ага.
2: Одно
0: выбирать,
2: из двух.
0: Выбирать будешь не ты. И даже не ты, Антон.
1: Ага.
0: А будет выбирать один человек.
1: Какая, дорогие друзья, вы прослушали радиоспектакль, посвященный популярной российской игрушечке «Одно из двух».
2: Позвоните нам, пожалуйста, по номеру телефона 8-495-995-105-7 и поиграйте вместе с нами.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел авто в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В «Ленте».
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
11: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
15: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
16: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями и пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
19: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Замурчательная акция в «Гемотест». С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: То, что я видел, будущее.
17: Фантастическая премьера.
2: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
11: Он перестал
8: перестал быть человеком.
20: Он угрожает уничтожить Землю.
21: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
22: Мое коронное блюдо – это яичница с элементами скорлупы. Настоящий авторский рецепт с хрустящей текстурой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Одно из двух.
1: Да,
2: Алло, алло, я вас слышу.
1: Да,
3: вот и
1: да.
3: Мы.
1: Ну, теперь мы вас тоже слышим. Так, во-первых, Антон, подождите сейчас на секундочку, мы с Полиной загадаем желание.
4: Да, будем крутиться тут между вами.
1: Так, я загадываю, чтобы Антон сегодня выиграл рюкзак и кружку.
3: Шикарно, Антон, сейчас будем вести с вами как два Антона себя. Расскажите все-таки, пожалуйста, как там Белгород, как настроение ваше, как дела?
2: Настроение рабочее, Белгород стоит. Прохладно. Едем на работу. Все хорошо.
1: Ну и здорово.
3: Чувствуется осень его голоса.
1: Сейчас, Антон, для вас будет очень веселая игрушка. Другой Антон будет задавать вам вопросы. Их будет 5. Ваша задача выбрать из двух вариантов ответа. Там среди них есть один правильный, один, естественно, неверный. Если вы не знаете ответ, то просто угадывайте. А в конце мы посчитаем количество ответов. Итак, мы начинаем.
2: Давайте.
3: Какой город ближе к экватору? Сингапур или Бангкок?
2: Бангкок.
3: На каком инструменте клавиш больше? На гармонии или на пианино?
2: На пианино.
3: Как правильно говорить? Класть или ложить?
2: Ложить.
3: Где закат выглядит голубым? На Марсе или на Венере?
2: На Венере.
3: Что ел кот Матроскин на лестничной клетке? Бутерброд или сэндвич?
2: Бутерброд.
3: Да.
4: Конечно.
3: Нет, с финальным вопросом я согласен, потому что если бы Матроскин заканчивал колледж...
4: Ну что, давайте смотреть, как вы справились с нашими вопросами. Угу. Какой город ближе к экватору? Вы сказали, что это Бангкок. Но это, к сожалению, неверный ответ. Сингапур у нас поближе будет.
1: Поюжнее.
4: Да. На каком инструменте клавиш больше? Вы ответили на пианино. Это действительно верно.
3: Да.
4: Как правильно говорить класть или ложить, нужно сказать класть. Слово ложить не существует, да, Димка?
1: Конечно.
3: Да, ладно.
4: Да. Где закат выглядит голубым? На Марсе или на Венере? Вы сказали на Венере. Это неверный ответ. На Марсе он более голубой. И вот что ел кот Матроскин. Здесь, конечно же, все правильно. Бутерброд.
3: И Антон получает фирменную, потрясающую кружку от русского радио. Такой кружняк прям, чтобы вот кофеек, чаек.
4: Чтобы согреваться.
1: Антон, она у нас, знаете, почему фирменная? Потому что там дна нет, а верх запаянный.
3: Вот так вот. Вот такая кружечка, знаете ли. Откуда ее Морозов принес?
4: Это неизвестно.
3: Просто он уехал один раз в отпуск. На год.
0: Одно из двух. На русском радио.
5: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 11 градусов. Вечером будет малооблачное плюс 7, ночью плюс 5 градусов и облачно с прояснениями.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг». Вложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
3: «Волга» – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 55-09-09.
4: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте Стройландия. Для дома и больше.
5: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54 54 54.
6: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
7: Замерзаете? Тепло приходит с бобром. Мощные тепловые пушки и надежные конвекторы спасут от любого холода. Прогреем дом, склад и стройку. Тепловое оборудование в магазине «Бобер». Вологда, Ярославская, 11А.
8: 10 октября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.
9: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято!
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
11: Я жизнь узнаю, птицы путь покажу. Не всегда лучше там, где проще.
10: Русское радио.
12: Крепче обнимай, май, май, май. Сердце прижимай, май, май, май, май.
10: Только любимое.
13: Я тебя люблю, наверное, до солнца.
10: Только лучшее.
14: Иногда ищу.
10: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство предложило засчитывать выслугу лет службу в прокуратуре, Следственном комитете и таможне. Такой законопроект внесли в Госдуму. Изменения затронут тех, кто отслужил в этих структурах больше 20 лет. Инициативу разработали в Минюсте. Сейчас для назначения военной пенсии выслугу лет засчитывают стаж работы в органах внутренних дел, налоговой службе, ФСИН и МЧС. В Росздравнадзоре отрицают сообщение о дефиците успокаивающего препарата «Атаракс». Ведомства заявили, что в гражданском обороте сейчас свыше 1 000 000 упаковок препаратов на основе гидроксизина. Такой объем соответствует норме. Эти лекарства отпускаются строго по рецепту врача и имеют противопоказания. Ранее СМИ написали, что в аптеках Москвы и Санкт-Петербурга перестали продавать «Атаракс». Аналитики заявили о снижении ставок по накопительным счетам в крупнейших банках. Хотя, как пишет ТАСС, сокращение оказалось незначительным. Базовая ставка теперь чуть ниже 8% годовых, а средняя максимальная ставка около 13,5% при выполнении дополнительных условий, например, если проводить операции по карте банка. Ранее сообщалось, что с наступлением октября банки начали повышать ставки по длинным вкладам. Гадюки в средней полосе России впадут в спячку позже обычного из-за теплой осени. РИА Новости пишет, что сроки сдвигаются на 1-2 недели, поэтому змеи будут встречаться до конца октября, начала ноября. Гадюки отправляются на зимовку, когда дневная температура опускается ниже 10 градусов. Кроме этого, влияют устойчивые ночные заморозки, промерзание верхнего слоя почвы и сокращение светового дня. Змеи становятся вялыми, перестают охотиться и уползают в свои убежища. На этом пока все. В Москве 8:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru. Русские перцы.

0: утра идут на ура. Русские перцы на русском радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, здесь мы, осенние русские перцы. Второй час нашей компании, на это значит, что будет весело, бодро и, конечно же, обнимательно. Здравствуйте, товарищи!
2: Доброе утро! Вот. Вчера, значит, у меня пришло время платить по счетам. Да.
3: А собирать камни еще времени пришло?
2: Чуть попозже, лет через 20. А вот по счетам пришлось платить, и да, я про коммунальные платежи, конечно же, забрала из почтового ящика вот эти вот квитанции и поняла, а я опять смотрю туда, и понимаю, что смотрю в книгу, вижу фигу. Я ничего не понимаю вообще, что там, цифры какие-то, показания какие-то, что-то надо куда-то вписать.
3: ОТОП, это значит отопление.
1: Ага. Отскажи просто то, что там, и все, и оплати.
2: Да что-то надо куда-то выводить, какие-то данные. Короче говоря, я без своего любимого мужа никогда бы в жизни, наверное, не оплатила бы коммуналку. Я никогда этого не делала. Реально, вот я честно говорю. Вот честное слово.
1: Тебя выселят скоро, если ты оплачивать не будешь.
2: Так у меня муж все оплачивает. Умею просто это делать.
1: Эту коммуналку мне муж купил.
2: Да, вот так.
3: Это ты еще не жила в 90-е, не ходила оплачивать на почту, когда надо было все эти БИК,
1: корочки,
3: все это вводить вручную.
2: Я помню, мама там тоже все время что-то считала, какие-то тетрадки вела.
3: А потом еще заполнять это все, квитанцию вручную. Ой, ужас.
1: Циферку напутала, в конец очереди пошла.
2: Ну, в общем, я поняла, что в этом вопросе я без своего мужа бы точно не справилась. Вот честно, я вообще ничего не понимаю.
3: Спросим у наших слушателей, с чем бы они не справились без своего мужа и жены. Пишите нам в ВК и в Макс. Очень ждем.
1: Ничего себе.
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: Без чего бы... Без... Нет.
2: Без чего бы, без чего бы, без чего бы?
1: Я запуталась. В общем, я без вас не справлюсь, давайте говорите.
3: Короче говоря, что вы не можете сделать без помощи своего мужа? С чем бы вы не справились?
1: Да,
3: вот, например, Валюша нам написала, она бы не справилась без мужа с оплатой корзины на маркетплейсе.
2: Ну, конечно, а как? А кто еще должен оплачивать-то?
1: Может, сама Валюша может.
2: Нет, сама
1: оплатить.
2: Валюша не надо. У каждой Валюши должен быть свой принц.
3: Ну, правильно, то есть мои деньги – это мои деньги, а твои деньги – это наши деньги.
2: Правильно, все так оно
3: подпись
2: есть, да?
3: Валюша.
1: Не только Валюша, это все жены
2: девчонки.
1: Мира.
2: Девчонки!
3: Да, вот
2: новая партия жены мира.
3: У Кати хорошее сообщение. Она без мужа не справилась бы с ремонтом, потому что он все разруливал с прорабом, строителями и всякими другими делами.
1: Но это мужские делишки.
3: Люблю тебя, Славочка, пишет Катерина.
2: Она руководила исключительно, я так понимаю. Он выполнял, она руководила.
3: А как вот называется человек, который прораб над прорабом?
2: Прораб над прорабом?
3: Да,
2: да?
3: Вот как это? Прораб
2: сверхпрораб.
3: Сверхпрораб.
0: Русские перцы. Смеяться, а

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг». Вложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия» – опыт поколений.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Официальный дилер «Белджи» «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш «Белджи» на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51-77-77.
5: Мама, я хочу в «Джуманджию».
6: Конечно, это же очень большой парк развлечений в нашем городе.
5: И там можно играть весь день без ограничений.
6: А что ты выбираешь? Батуты, ниндзя-парк, тарзанку, горки, лабиринт?
5: Все!
6: Тогда мы твой день рождения отметим в «Джуманджии». В яркой комнате с шариками и твоими лучшими друзьями.
5: А еще у них есть бонусы при бронировании комнаты в виде бесплатных напитков и фруктов.
6: Акция действительно до конца года. Парк «Джуманджи», город Вологда, ТРЦ «Рио». Телефон 8-911-504-41-41. Возрастное ограничение 0+.
7: «Волга» – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу. Вологда, улица Каприцовская, 35. Телефон 55-09-09.
8: Студия дизайна мебели «Феникс М». Это собственное производство корпусной мебели, где качество встречается с уникальным дизайном. От стильных кухонь до уютных гостиных. Ваш идеальный интерьер начинается в «Феникс М». Новгородская, 4. Замер и дизайн проект бесплатно. Подробности по телефону 70-40-37.
9: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
10: С 1 сентября 2026 года большинство бумажных транспортных накладных перешли в цифру. Это не прогноз. Это уже случилось. Электронная транспортная накладная стала обязательной для перевозок. И это касается всех компаний, даже тех, кто просто заказывает канцелярию в офис. Если ваш бизнес еще работает по старым правилам, самое время это исправить. Подключайте 1С ЭПД. Сервис встроен прямо в вашу 1С. Переход занимает минимум времени. Обращайтесь за подключением 1С ЭПД к партнерам 1С в вашем регионе. Аудитория
11: 16+. Клиника Говорова. Забота о старших. С 1 по 31 октября скидка 10% пенсионерам на все услуги. Ждем вас. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Телефон 57-86-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
13: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио.

0: А расскажите нам, пожалуйста, что вы не сможете сделать без своего мужа? Вот что? Не справитесь вообще? От слова совсем.
1: Ой, пишет нам Анастасия. Доброе утро. Никогда бы не справилась с членистоногими, которые иногда нападают на наш дом. Вы видели их? Они же страшные. Анастасия, я с вами согласна. Если в доме паук, таракан или какое-то другое вот это существо...
0: Муж борец с членистоногими.
2: Да. Он этот, суперчеловек. Он
0: человек-тапок.
2: Да.
1: Да, это правда.
0: А мне всегда жалко, вот я вижу, когда паучка какого-то, я ему начинаю говорить: ну что, вот зачем ты приполз ко мне сюда?
3: Здравствуйте, вам письмо! Лосо известие принес! Добрые вести вам!
0: Ну я как бы, там, если муха какая-то залетела, если я ее смогу поймать, я выпускаю на волю.
1: Какой хороший, Димка.
2: Ну ты ловишь, ты сидишь так, как жаба.
0: У меня не такой длинный и липкий язык. Вот еще нам написала Александра. Когда идут вместе в магазин, муж работает как спецагент, контролирует расходы, все делает быстро. А вот если я одна, последствия непредсказуемы.
1: Да.
0: Кстати, есть такая должность, вернее, обязанность у мужа стопорить вот эту вот транжиру жену.
2: Ага.
0: Немножко приводить ее в чувство. Не нужны тебе эти 18-е туфли. Господи, уже.
1: А почему мужчина вообще знает, какие туфли мне нужны, какие нет? Почему он это вообще
0: решает?
1: Он не
0: знает, какие туфли нужны, но он знает, что
1: нет,
0: бюджет не резиновый.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Не на ту дорожку ты вступил, Морозов.
4: Русские перцы. Смеяться обязательно. Русские перцы. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
5: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфомиазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Хоромах своих. Аз есть царь.
9: Каждый в своем доме царь.
8: А царским хоромом
9: царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Новая волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холд». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» – 1760-115-09.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Оплачивайте международные счета для бизнеса. Выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Мудрость не всегда приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ча-ча-ча.
1: Русские перцы. Настроение на плюс.
2: С чем бы вы не справились без своего мужа или жены, расскажите нам скорее.
3: Вот нам Татьяна Тааси пишет, но она прям вот как будто бы ушла немножко в минус. А, значит, она задумалась, действительно, что она не может. Колеса не может поменять, но это сосед ей делает.
4: Ну,
3: розетку электрик меняет. А, значит, пылесосит ей родственники. А единственное, что приходит на ум, без чего она не справилась бы, если бы не было бы мужа, это вот... Короче говоря, он источник ее стресса.
4: Так.
3: Недовольное лицо вот это включает. Вот она бы без этого могла бы легко прожить.
4: Так, я чувствую, намечается какой-то скандализарайс.
3: Серьезный разговор.
4: Да, надо вам поговорить. Сходите на свидание.
2: Ну, или к психологу.
4: Сходите на свидание к психологу.
2: Да? Поговорите там. Выскажите ему все свои претензии, и вам будет легче.
3: Или, может быть, сфотографировать его вот с этим недовольным лицом и показать. Вот посмотри на себя, вот посмотри, какой ты.
4: А, и он скажет, боже, какой красавчик.
2: У нас все-таки тема чуть-чуть иная. Без каких вообще, почему вам муж и жена вот необходимы, понимаете? Я никак, слушай, не могу запомнить, так как называется.
3: Вот и напишите нам в
2: ВК. Чем вы не справились без своего мужа и жены? Вот.
3: Пишите.
1: На русском радио.

0: вот мне интересно, с чем Жасмин сравнивает любовь? Я думаю, наверное, с кубиком Рубика. Потому что вот эти вот...
1: Типа, надо крутить, подобрать, вертеть?
0: Крутить, вертеть. Надо подбирать комбинацию, чтобы все в итоге совпало и чтобы все это радовало глаз.
2: Пазл сложился.
0: Да, может быть, это, кстати, игра 15. Ну, наша вариация это 10.
1: Да. 10 тысяч.
0: Да, там одна, значит, отсутствующая деталь. Это наш слушатель, который должен позвонить сейчас.
1: Так просто цифры дайте и дозвониться.
2: А, то я вообще ничего не понимаю, что ты говоришь.
1: Она уже второй час ничего не понимает. Ты зачем издеваешься над человеком? Ну, ты можешь вот целенаправленно давать какие-то задачи.
0: А 2 плюс 2, помнишь, сколько
2: ты сегодня
0: будет?
2: Очень сложный для меня.
1: Да,
0: хорошо, 5 плюс 5. Давай,
1: хочу, чтобы радовался глаз. А второй глаз, что я не должен радоваться, что ли?
0: Арифметика, 5 плюс 5.
2: 16.
1: Да цифры назови, это он просто вокруг да около идет.
2: 8-4-9-5-9-9-5-105-7.
1: Вот
2: это я помню.
1: Вот ты умничка, понимаешь?
2: Игра против правил будет.
1: Ура!
0: Молодец, пятерка тебе.
2: Спасибо.
0: Карандашом.
3: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы. Реклама на русском.
4: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдранат. Милдранат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
9: Красота-то какая! Лепота!
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
13: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, фронт 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
14: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средства для удаления жира «Грас Азелит». 600 миллилитров, 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте».
15: Кроме «Ленты» эконом.
14: Цены на минимум, выгода на максимум.
16: В «Ленте».
17: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. «Пастеризан» помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. «Пастеризан». Один препарат. Препарат «Множественный эффект».
18: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
19: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
19: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
20: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
21: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
22: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
23: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
24: За спасибо
1: Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
15: Если взять собаку-терьера и замотать скотчем, то получится скотч-терьер. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ну что ж, дорогие друзья, игра против правил начинается. И до нас дозвонился Юра из Воронежа. Сейчас будет играть, выигрывать, зарабатывать деньги. Юра, здрасте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Здрасте, здрасте. Как настроение? Как дела? На победу заряжены?
4: Так точно.
1: Ну, красота.
2: Юр, плохо вас слышно, но будем надеяться, что проблемы со связью нам не помешают услышать от вас 5 неправильных ответов на 5 вопросов от Антошки. Если все сделаете верно, заработаете 5000 рублей быстренько, потом еще в суперигру сыграем. Ну и, в общем, все будут довольны.
3: А Юр, наверное, за рулем сейчас куда-то направляется, да?
4: Все верно.
2: Ой, все, Юр, хорошо вас теперь слышно.
1: Направляйтесь дальше.
2: Да, вы готовы?
3: Направление верное.
4: Да, готов.
2: Все, время пошло.
3: Удачи.
1: Месяц после мая.
4: Август.
1: Какая фамилия у Полины?
4: Сантова.
1: Сколько сторон у квадрата?
4: 5.
1: Как называется сушеный виноград?
4: Боров.
2: Все, к сожалению... К сожалению.
3: А кто это такая Сантова?
1: Ну, это по Санта-Клаусу все сразу.
2: Полина первое, Сантова. Ну, что, не знаешь такое?
4: Все верно.
2: Полина Сантова.
1: Он сказал, Полина Воронежская.
2: Да. Ну что, это значит, что вы прямо сейчас у русских перцев забрали 3000 рублей.
1: 3 косаря! Далее Юрий отправляется прямо в Воронеж. Юр, скажите что-нибудь, типа, ну, я победил, я лучше, давайте.
2: Ура, там вот все такое.
4: Я победил, я лучше, и 3 мое любимое число.
3: Вау, как классно.
2: И наши тоже.
1: Обнимаем вас крепко, Воронежу поклон.
3: Пока.
0: Игра против правил на русском радио. Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». 5-звездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
5: Русские перцы
0: на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 11 градусов. Вечером будет малооблачное плюс 7, ночью плюс 5 градусов и облачно с прояснениями.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54.
4: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
5: 10 октября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.
6: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио.

0: Новая песня на русском. Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
1: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, у микрофона Рустам Каримов. Повышение тарифов ЖКХ ускорило недельную инфляцию. По данным Росстата, она повысилась почти на 1%. Выросла стоимость водоснабжения, отопления, электричества больше, чем на 12%, хотя правительство ожидало меньше 10%. За неделю подорожало продовольствие, хотя овощи и фрукты упали в цене. Возобновилось подорожание бензина, а вот дизель продолжил дешеветь. В категории услуг сократилась стоимость туристических поездок и размещения. Годовая инфляция сейчас превышает 7%. В социальном фонде назвали разницу между наибольшей и наименьшей пенсией в регионах. Выплата отличается на 25 тысяч рублей. Больше всего получают неработающие пенсионеры на Чукотке, около 44 тысяч, а меньше всего в Дагестане, примерно 19 тысяч. В целом по России средняя пенсия превышает 25 тысяч рублей. Школьное телевидение появится во всех школах России со следующего года. Ну а пока, как пишет ТАСС, проект запустят в 15 пилотных регионах. Подключиться должны школы с необходимым оборудованием. Во время перемен на экранах планируется показывать короткие ролики без звука и с минимальным количеством текста. Федеральный контент будет посвящен безопасности, науке, культуре, спорту и исторической памяти. Криштиану Роналду выразил уважение Лионелю Месси после прощального матча аргентинца за сборную. По итогам своей последней встречи в составе национальной команды, восьмикратный обладатель золотого мяча опубликовал прощальное письмо. И Роналду оставил под ним комментарий. Португалец заявил, что история Месси в сборной Аргентины будет жить вечно. Месси за 20 лет в национальной команде провел свыше 200 матчей, забил больше 120 мячей. В Москве 9 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Ну что, уже третий час мы тут вместе с вами зажигаем.
3: Хотелось бы всю неделю.
2: Ну, завтра еще будет возможность. Сегодня пока мы обсуждаем классную тему, с чем бы вы не справились без своего мужа и жены. И, конечно же, мы призываем вас участвовать в обсуждении. Кто призывает? Антон, Юрий.
3: Да, мужайтесь и женитесь.
2: Полина Жукова.
4: Доброе утро.
2: И Дима Морозов. Это главное утреннее шоу всей страны. Да что там страны? Планеты.
4: Вселенной.
2: По версии.
3: Катерина.
2: А мы, кстати, у нее спрашивали.
3: Да.
2: Она промолчала.
3: Она говорит, нас слушают даже там.
4: Молчание знак согласия.
2: Я тоже так считаю. Поэтому мы ждем, чтобы вы не молчали, а чтобы вы обязательно нам писали текстовые, голосовые сообщения. Ждем в нашем Максе.
4: Да, в группе ВКонтакте.

0: бы вы не справились без своего мужа или жены, написала нам Венера. Очень просит зачитать это сообщение, хочет увидеть реакцию мужа, они едут вместе в машине.
1: Там белочком, да? Давай.
0: Да, так, значит, ну-ка. Без мужа я бы точно не справилась с самым важным. Кто бы мне спинку в душе тер? А? Оу. Люблю Маратика.
1: Так, не верим. Видео есть?
0: Ну ладно, это же такое личное.
2: Не, ну там можно заблюрить.
1: Что это было? Нет, если ты пришел с вечеринки, можно как-то и заблюрить. Ну просто...
2: Хорошо, хорошее сообщение. Вот у Ромки, там, кстати, видимо, после того, как там друг другу потерли спинки, значит, начинается битва со стиральной машиной. Вот да. у Ромы, значит, он не может с ней справиться без жены. Программы там всякие, куда засыпать порошок, куда чего там наливать. Ужас просто. А жена пришла, чик-чик-чик-чик, пощелкала там, и все.
1: А мне, в принципе, не доверяют. Я билет туда складываю, да, а она что-то у меня в смартфоне наживает, и все, и там все запускается.
0: Видишь, вот.
1: Даже тема из аэрогриля.
2: Вот мне интересно, почему до сих пор не придумали умную стиральную машину? Чтобы ты подошел к ней и сказал там, Анфиса, у меня тут вот три рубашки. Да, она чтобы сама определила, какие там у тебя ткани.
1: Ну, типа, стиральная машина умная, а ты нет, да?
2: Да,
1: чтобы сразу понять.
2: Да, почему нет вот этого сканера, который все просканирует, определит, сколько надо порошка, сколько чего надо.
0: Кстати,
1: сколько надо
0: идея.
1: Порошка?
0: Мне нравится.
1: Да.
0: Ополаскиватель, порошок, отбеливатель, может быть.
2: Давайте, товарищи изобретатели.
1: Да. Очень московская тема. Очень по шоу-бизнесу. Да. Сколько надо порошка? Да.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама.
4: Семейный парк развлечений «Джуманджи» приглашает всех на еженедельную бесплатную анимационную программу при приобретении входного билета. Любимые герои мультфильмов и игр будут развлекать вас на протяжении часа, каждую пятницу и воскресенье. Вас ждут шоу мыльных пузырей, квесты, различные супергерои и многое-многое другое. Подробнее в наших соцсетях и на сайте jumanji.ru. Вологда, ТРЦ Рио. Телефон 8-911-504-41-41. Возрастное ограничение 0.
5: Ремонт и обслуживание китайских авто 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
7: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
8: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: русском радио.
1: Пишет нам Анжелочка по нашей теме, так. Значит, я вот никак не могу справиться без мужа, потому что коров на лужок выводить, если я одна иду, они меня не слушаются, они меня могут таскать по всему полю. А вот как только муж идет с ними, они прям строем, в шаг идут, боятся его. А меня они только любят, когда я им делаю поесть, эти коровы. Ну, корова, как любая женщина, конечно, она слушается мужчину.
2: Ну, конечно.
1: Тянется к мужчине.
3: Да.
2: Собаки, кстати, тоже слушают мужчин.
3: Ну, не всегда.
2: Ну, вот.
3: А может, и хвостом.
2: Наденька нам еще написала. Она не может без мужа закрыть на зиму компоты, огурцы, помидоры. Он все закрывает, а я помогаю. Ну, да, потому что все-таки вот этим ключом нужна мужская грубая сила. Вот. Ну и нам пишет тут кто, непонятно, как ее зовут, но, в общем, на букву К. Я потерял это сообщение.
3: Ага.
2: Ой, обновил и все исчезло. Я что-то нажал и все исчезло.
1: Что такое?
3: Ну перезагрузись.
2: Все, обновил. А без мужа не справился бы с самым важным в моей жизни событием, которое произошло 20 лет назад. Это рождение дочки.
3: Вот, вот это хорошее сообщение. Это мне нравится.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел авто в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел. Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
19: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
0: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
18: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая, лепота.
17: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
13: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогам 2024 года.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. Включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов по 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
9: Хочу научиться засыпать вечером так же быстро, как утром после звонка будильника. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: А вот с чем бы вы не справились без своего мужа или жены, нам написали, значит, девочки. Ну, я не знаю, как зовут дочку. Анечка нам пишет. Если бы не муж, мы бы не смогли с дочкой сделать уроки по математике. Да.
2: Это конечно,
3: точно. Да. Он у нас академик.
1: Ну, может, хорошо просто разбирается в точных науках. Я тоже, например, не могу
3: без мужа. Синусы, косинусы. Не, ну вот, допустим, если бы я делал уроки со своим ребенком до класса восьмого, наверное, я бы мог помогать. А потом, когда там тригонометрия начинается, синусы, косинусы, извините.
1: Ты вообще у нас педагог.
3: Дальше сами.
2: У меня все вот на шестом классе все и закончилось, что касается точных наук. Все, я уже все. Только если там, не знаю, история, литература, русский, да.
1: Да,
2: а
1: да,
2: вот
1: да.
2: Как только математика, я сразу говорю, ух ты, а где же наша мама?
1: Да, а я вчера глаза рисовал, нос и губы.
3: Кому? Это
2: по математике. Это нормально. Это же Полина. Доченька, давай я помогу. Глаза, нос, губы, все.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой и танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Не

0: пельмени – это красиво.
1: Это вкусно?
0: Да.
2: Ой, я, кстати, вчера хотела заказать, но не получилось.
3: Рубануло, нет?
2: Нет.
3: Ну, Полина.
0: Кстати, вы знаете, меня? Ребят, ну что, без второй половины, без мужа, без жены, получаются не самые вкусные пельмени. Вот когда вы вдвоем закручиваете фарш туда, залепляете это все, они как-то вкуснее получаются.
2: Еще если дети помогают.
0: Да, главное, не кладите туда монетку. Вот этот фокус мне не понравился.
3: Конечно, не понравился. Ты знаешь, сколько сейчас приема стоматолога? Зачем это нужно?
0: Вот именно. Не надо вот эти счастливые пельмешки. Не, ну если вы бумажную там 5000-ю положите, это я могу еще простить.
3: Конечно.
0: Но это получится чебурек.
3: Какой чебурек? Она разварится. Ты что, реально думаешь, что как 5000 они распухнут до 10, что ли, после варки?
0: У нас, кстати, очень крепкие деньги.
3: Да. Такой крепкий рубль.
0: Крепкий рубль.
3: Рубль крепкий.
0: Нам Игорь, кстати, написал, знаете что?
2: Нет.
0: Он говорит, что его жена обращается каждые 5 минут, чтобы я что-то ей настроил. То телефон, то телевизор, то планшет. И фраза вот эта «я что-то нажала и все исчезло», она у нас звучит каждые полчаса.
2: Но это правда, в ваших руках как-то вся техника работает иначе. Я вот по себе тоже могу это судить. Вот вчера тоже я ничего не могла сделать с телефоном. Муж взял руки и все сразу заработало. Он говорит, ну почему у тебя реально никогда ничего не получается в плане техники? Я не знаю.
0: Хотя там всего одну кнопку. У меня бабушка тут звонит в панике. Ничего не получается, что-то тут нажала, все. Я говорю, так, стоп, каким пультом ты нажимаешь? Ну вот этим вот цветным. Я говорю, нет, это должен быть черно-белый пульт. А,
3: какой ты умный, Дима.
0: А достаточно надо было просто нажать кнопочку «Окей».
3: Она по пульту тебе звонила? Просто, чтобы знать.
0: Ну, нет, она звонила по телефону.
3: Умничка.
0: У меня бабушка современная, Антон.
3: Я вообще не поспорю.
4: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
9: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Дорогой, а что это ты напиваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
15: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
17: В этом весь ты.
16: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
22: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
23: АО «Кордиант» – 760-115-09.
24: К
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Если ситуация кажется безвыходной, может, вы просто ломитесь в дверь с надписью «На себя»? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: В общем, какой вывод можно сделать? Что, конечно, без наших мужей, жен очень тяжело.
2: Очень.
3: Да, да, и должны все распределять свои обязанности.
1: Да. Это точно.
3: Нельзя, чтобы один делал все. Угу. Или одна.
1: Все взваливать. И вы, девочки, тоже, давайте, пишут они у меня здесь. Я все могу сама. А вот вы не смогите, пожалуйста.
4: Не
1: что-то,
4: смогите.
1: Что-то сделать. Пусть он что-то делает за вас.
4: Смогнет.
1: Будьте слабы, понимаете, рядом с ним.
4: Будьте
1: скажите, что вы не умеете это делать.
2: Ты с телефона на самом деле можешь, но ты просто делегируешь обязанности.
1: Я же должна... Дорогой, я не могу без тебя с этим справиться. Помоги.
3: А вот это чистая манипуляция.
4: Она была...
1: Ну, я же женщина.
2: Она была женщина.
4: А что, была?
1: Есть.
4: Не пугайте меня.
2: В этом моменте, понимаешь? Да. Иногда радиоведущая, иногда женщина.
3: Так, пришло тысяча сообщений с вопросом. Чей это голос тут четвертый появился в эфире?
1: Это Тимур Бодров.
2: Доброе утро, ребята.
4: Здравствуйте.
2: Значит, моя вторая половинка, во-первых, она гениальна в выборе мест отдыха. Вот никто, как она, не отсматривает апартаменты, квартиры, детали, отзывы. Все рассматривает и идеально выбирает. Поэтому, может быть, потому что я не очень люблю этим делом заниматься. Вот, но... Есть у нее еще отдельная страсть, немножко интимная.
4: Это ты.
1: О.
2: Да, спасибо, это правда. Она любит выдавливать прыщи. Ну, просто страсть у нее до этого дела. Регулярно проходит осмотр. К счастью, мое лицо не подвержено вот этим вот высыпаниям. Вот, но сейчас для нее там зреет сюрприз. Да.
1: Зреет
2: вот
1: сюрприз.
2: Вот тут вот в районе
3: бараны. Слушай, нельзя ни в коем случае на лице ничего выдавливать. Передай
1: там
3: ей, пожалуйста.
1: Там треугольник есть.
3: Конечно.
1: Да,
3: треугольник
1: смерти. Да.
3: Конечно. Вообще ни в коем случае.
2: Да, вы мне нарисуйте, я тогда подойду и скажу. Мне вот русский перс сказали, что ни в коем случае нельзя. Ну, с другой стороны, лицо чистое. Вот, красота.
4: С другой стороны, лицо чистое.
3: Нет, ни в коем случае.
4: Ну ладно, дорогие друзья, давайте.
2: Есть рабочая сторона, а есть нерабочая.
3: Сейчас все дерматологи придут противиться.
4: Они уже ждут. Третья Хорошутская 12. Дорогие друзья, в следующий раз профессор Бодров поговорит с нами про рубцы и экземы.
3: Пяточные шпоры, кстати, не обсудили еще.
4: Конечно, пяточные шпоры. Так это называется наше утреннее шоу, когда Бодров приходит. Всем приятного аппетита. Это Морозов, это Жуков, это Юрий Бодров.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 11 градусов. Вечером будет малооблачное плюс 7, ночью плюс 5 градусов и облачно с прояснениями.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
3: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Студия дизайна мебели «Феникс М». Это собственное производство корпусной мебели, где качество встречается с уникальным дизайном. От стильных кухонь до уютных гостиных. Ваш идеальный интерьер начинается в «Феникс М». Новгородская, 4. Замер и дизайн проект бесплатно. Подробности по телефону 70 40 37.
5: Бархатный сезон ремонта начинается с 9 по 11 октября. Только в интернет-магазине стройландия.ру скидка 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
6: ООО «Стройландия.ру», 460961, город Оренбург. АЭС автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-3961.
7: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70 72 82.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуме предложили сделать отягчающим обстоятельством вывод денег за границу при рассмотрении дел по экономическим преступлениям. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что такие действия зачастую становятся следствием мошенничества, хищения или легализации преступных доходов. В Уголовном кодексе есть несколько статей, связанных с незаконным выводом средств за рубеж. Это в том числе уклонение от репатриации денежных средств и перевод денег нерезидентам по подложным документам. Но, по словам Володина, не учитывается сам факт вывода. Денег. Правительство внесло в Госдуму законопроект о популяризации образа многодетной семьи в социальной рекламе. Когда госорганы будут заказывать создание и распространение такой рекламы, надо будет изображать благополучную семью как минимум с тремя детьми. Рекомендация коснется также профильных объединений. Предполагается, что правило вступит в силу с марта следующего года. Это не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. В МВД напомнили о необходимости заменить водительские права, срок которых истек в октябре 2023 года. Тогда документы автоматически продлили. Теперь такая опция уже не действует. Водителям, которые управляют автомобилем с недействительными правами, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Сибири и на Дальнем Востоке. В гидрометцентре заявили ТАСС, что мокрый снег и гололед прогнозируется в Ханты-Мансийском автономном округе, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях. Скорость ветра может достигать 20 метров в секунду. Кроме этого, снег и сильный ветер ожидаются в Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке, а на арктическом побережье Якутии будет еще и метель. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: если очень хочется всплакнуть, то почему бы и нет? Может быть, это такой намек от тела, от внутренней гидросистемы, мол, пора сбросить лишнее давление, чтобы клапан не сорвало. Ну и потом, слезы — это самый дешевый способ увлажнить кожу вокруг глаз. В общем, давайте концентрироваться только на хорошем, думать хорошим и слушать песни, любимые на русском. По-моему, отличный план не только на сегодня, но и навсегда. Привет, друзья! Меня зовут Тимур Бодров. Несколько часов ближайших проведу с вами. Буду делиться отличным настроением и классной музыкой. Погнали!
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Мама, я хочу в Джуманджи!
1: Конечно, это же очень большой парк развлечений в нашем городе.
0: И там можно играть весь день без ограничений.
1: А что ты выбираешь? Батуты, ниндзя-парк, тарзанку, горки, лабиринт?
0: Все!
1: Тогда мы твой день рождения отметим в Джуманджи. В яркой комнате с шариками и твоими лучшими друзьями.
0: А еще у них есть бонусы при бронировании комнаты в виде бесплатных напитков и фруктов.
1: Акция действительно до конца года. Парк Джуманджи, город Вологда, ТРЦ Рио. Телефон 8-911-504-41-41. Возрастное ограничение 0+.
2: Шинотель. Сезонное хранение шинодисков. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио.

Нет бы, я с парнями немного поспорил. По крайней мере, в жизни моей, само собой, получается только бардак в квартире, долг по кредитке и пыль на полках. А для всего остального хорошего нужно, конечно, приложить кое-какие усилия. Но в чем я согласен безоговорочно, так это в том, что если есть желание танцевать и петь, сдерживаться не нужно. Мало того, мы, Русское радио, это дело только поощряем и предлагаю через мгновение устроить такой большой караоке-хор. А? Попевать будем далее Артику и Асти, Джигану и Жанне Фриске. Русское радио.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
2: 18+.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
13: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
14: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
15: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
17: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
18: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
19: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокноте.

0: жизнь с такой эмоциональной девушкой — это как минимум не скучно. И согласитесь, какая экономия? Зачем ходить в театр, кино, когда тебя устроит шоу со спецэффектами прямо на кухне? Но загвоздка только в том, что такая драма эмоциональная веселит недолго. Вот примерно где-то первые 3 серии, а потом надо либо менять жанр, либо закрывать проект.
1: Русское радио.

0: поздно.
1: Гости из будущего и гимн здорового образа жизни и кардионагрузок. Беги от меня, да, как будто бы сидячий образ жизни, а вместе с ним диван и офисное кресло умоляют: беги от меня, я твои слезы, а еще затекшая шея и лишний вес. Ну, впрочем, прям разгоняться и бежать, конечно, не обязательно. Есть более щадящие способы поддерживать себя в тонусе. Например, ходьба скандинавская, велосипед, танцы, бассейн тоже подходит вполне. Ну и вообще, движение – это жизнь. Правильный темп здесь на русском задают далее Дмитрий Маликов, Алиса Морозова и Владимир Пресняков.
2: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО 5 телефон. Угарин 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: ОККО представляет.
3: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года «Водка».
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Быстрее, выше, сильнее. Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Дмитрий Маликов и история, которая наверняка откликается у каждого, кто сейчас закрывает старую главу жизни, делает шаг в неизвестность. Ну и, как признавался сам артист, трек появился, когда он находился в состоянии меланхолии, искал новое звучание, и вот благодаря этой перезагрузке появился легендарный хит «С чистого листа». Так что, друзья, пусть ваш новый лист будет ярким, веселым, ну, может быть, слегка сумасшедшим и абсолютно

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 11 градусов. Вечером будет малооблачное плюс 7, ночью плюс 5 градусов и облачно с прояснениями.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: В подарок? Пицца в подарок?
3: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
7: Ах, я на тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио.
7: Все это мимо, мимо, мимо, мимо, мимо меня. Идет за днем, я вижу, как на небе тает заря.
0: Только любимая. Только лучшее.
8: Погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минобороны предложила расширить полномочия военной полиции. Среди прочего, командиры войсковых частей военной полиции смогут выполнять функцию органов дознания. Эти изменения объясняют накопленным полевым опытом. По мнению авторов поправок, нынешнего объема процессуальных полномочий недостаточно для выполнения задач, даже если в штате есть специалисты юридической службы. Передача некоторых обязанностей позволит сократить количество преступлений в зоне ответственности армейских объединений и в районах боевых действий. В России в августе подешевела минимальная продуктовая корзина. Ее стоимость оказалась ниже 8 тысяч рублей. В Роспродсоюзе заявили РИА Новости, что дешевле всего набор базовых продуктов питания обойдется в Мордовии и Пензенской области примерно 6 тысяч рублей. На 3 тысячи больше в Москве и Санкт-Петербурге. Дороже всего продовольствие стоит на Чукотке свыше 20 тысяч. В Госдуму внесли законопроект о расширении налогового вычета за лечение. Газета «Известия» пишет, что в него собираются включить расходы пациентов на медицинские изделия, необходимые для проведения операций. Чтобы учесть стоимость изделия, потребуется передать клинике документы о его покупке. После этого медорганизация добавит эту сумму в стоимость лечения. С этих денег государство и вернет часть расходов. Предполагается, что правило вступит в силу со следующего года. Предстоящей ночью будет лучшее время для наблюдения за звездопадом Дракониды. В случае ясной погоды ожидается максимальная активность до 15 метеоров в час, хотя могут быть и всплески до 400 метеоров, заявили РИА Новости в московском планетарии. По словам специалистов, в октябре после захода Солнца скопление Дракониды находится высоко над северо-западным горизонтом, а к восходу склоняется к северному горизонту. На этом пока все. Далее в эфире Тимур Бодров.
0: Новости. На русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Так, друзья, признавайтесь, как часто вы себя хвалите? Ну, понятно, в детстве нам говорили, скромность украшает человека, самопохвала — это зазнайство, но, по-моему, пора менять правила. Потому что хвалить себя — это, ну, практически база выживания в сложном мире и легальный дофамин. Так что, если вы сегодня себя вытащили из-под одеяла с первой попытки или сдержали себя в рамках приличия, когда хотелось сорваться, то вы молодцы! Ну и для всех нас молодцов вознаграждение музыкальное в этом часе на русском. Ани Лорак, Филипп Киркоров, Валерия, Иракли, Сергей Лазарев и Нюша. Буду с вами и я, Тимур Бодров. Всем еще раз привет.

0: Семейный парк развлечений «Джуманджи» приглашает всех на еженедельную бесплатную анимационную программу при приобретении входного билета. Любимые герои мультфильмов и игр будут развлекать вас на протяжении часа, каждую пятницу и воскресенье. Вас ждут шоу мыльных пузырей, квесты, различные супергерои и многое-многое другое. Подробнее в наших соцсетях и на сайте jumanji.ru. Вологда, ТРЦ «Рио». Телефон 8-911-504-41-41.
1: Возрастное ограничение 0+.
2: СТО «С-сервис». Шиномонтаж 503773.
3: Если сервис, то «С-сервис».
4: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна.
6: И как бы ни старался, нига.
5: Русское радио.

0: отвлекал. Да, сердце — это не проходной двор и не съемная квартира, чтобы раздавать ключи на первом свидании. Жаль, конечно, у нас не сразу появляется инструкция по безопасности, но, да, важно помнить, сердце — это как закрытый элитный клуб, и тот, кто действительно достоин в него войти, не будет дверь ногой выбивать, а терпеливо подождет, пока вы сами решите повернуть замок. Уверен, Лариса Александровна это учла, и проблем с ключами, дубликатами и сердечной жилплощадью уже не будет.
1: Русское радио. Все будет хорошо.
2: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Арабика
1: капучино. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-900. 61.
3: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
13: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. О, «Рандеву», город Москва, ОГРН, 114-774-652-74-44.
14: 18+. Отдых – это когда устаешь в красивом новом месте. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Александра Воробьева о том, когда в дверь стучится меланхолия. Да, не надо притворяться, что у вас нет дома. Может быть, даже стоит открыть ей дверь, чаю налить, побыть рядом, посидеть в тишине и погрустить со вкусом. А главное помнить, что меланхолия зашла просто в гости, а не прописалась навсегда. И обязательно будет новый день, будет солнце и хорошее настроение. К нему стремимся всеми законными способами. Далее в компании нашей на русском «Звонки», «Асия» и «Валерия».

0: приятно, мудрые, звонкие, Асия. Да, отпустите, отпустите, если ваше оно вернется, уже поумневшим и с цветами. Если не ваше, то и черт с ним. Значит, освободилось место для кого-то гораздо получше. А в это время, как правило, наступает период, когда можно законно объявить себя единственной любовью всей своей жизни. Время абсолютного эгоизма, в самом лучшем смысле этого слова. Да, заботиться, баловать, радоваться. То, что доктор прописал. Ну и я, Тимур Бодров, вместе с вами порадуюсь с удовольствием. Далее послушаю хиты от Филиппа Киркорова и Иракли.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: слушает страна. Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйте со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
9: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напиваешь?
2: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Я Пирелли колесо.ру.
5: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
10: Мой сын свободно разговаривает на русском, английском. И на других уроках он тоже молчать не может. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Ну а если посмотреть на секретный роман не с точки зрения морали, а, например, с позиции личностного роста, то подобное романтическое приключение открывает, развивает многие наши суперспособности. Ну, прежде всего, конечно, это память, как бы не забыть все эти алиби, пароли и явки. Кибербезопасность, переписки нужно скрывать. Ну и самое главное, это актерское мастерство уровня Оскара. А представляете, как потом навыки все эти пригодятся в мирных целях, а то и на работе.
1: Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 11 градусов. Вечером будет малооблачное плюс 7, ночью плюс 5 градусов и облачно с прояснениями.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
3: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль центр 54 54 54.
4: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
5: Он ночью на кухне, а у нас гирит туфли, а в душе ее дымят раскаленные
0: угли. Русское радио.
6: Ну что мне сделать, как помочь тебе его забыть?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: По заполненной улице я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
3: Завершен первый этап работ по обновлению речного вокзала к юбилею Вологды. Первым делом специалисты выполнили демонтаж старой штукатурки с фасадной части и удалили стропильные конструкции. Далее в рамках проекта покрасили фасад в светло-бежевый цвет с темными акцентами. Обновили оконные и дверные конструкции. Работы на Советском проспекте 39 ведутся за счет средств инвестора в сотрудничестве с администрацией города в соответствии с утвержденным графиком. Планируется, что окончательный обновленный внешний облик здания обретет к 1 ноября. Пруд в парке ветеранов очистили от мусора в Вологде. Очистка прудов в городских парках проходит регулярно. С наступлением осени специалисты убирают опавшие листья. Также территория вокруг прудов и дно очищаются от бытового мусора. В Вологде за чистоту городских улиц отвечает МКУ «Зеленстрой». Ежедневно на уборке территории задействованы порядка 48 единиц техники и 900 человек. Специалисты убирают смет и листву на улично-дорожной сети. Выполняют ямочный ремонт дорожного полотна. Работа находится на постоянном контроле администрации города. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате.
2: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
1: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: И, кстати, в России есть такое место, где буквально оказываешься на берегу неба. В Волгоградской области оно, озеро Эльтон называется. Может быть, вы слышали про такое. В общем, уникальное место, где из-за микроскопической глубины, большой концентрации солей никогда не бывает волн и даже ряби. Вот, и создается впечатление, что вы нарушили законы физики, гуляете по куполу неба. Еще раз, озеро Эльтон. Если что, запланируйте путешествие в эти края. Ну а пока мы с вами здесь, на русском. Вы, мы, Русское радио, я Тимур Бодров и ваши любимые артисты. Сергей Лазарев, мод «Елка серебро» и уже практически в эфире Юлиана Караулова.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: хочу в Джуманджию!
1: Конечно! Это же очень большой парк развлечений в нашем городе!
0: И там можно играть весь день без ограничений!
1: А что ты выбираешь? Батуты, ниндзя-парк, тарзанку, горки, лабиринт?
0: Все!
1: Тогда мы твой день рождения отметим в Джуманджии! В яркой комнате с шариками и твоими лучшими друзьями!
0: А еще у них есть бонусы при бронировании комнаты в виде бесплатных напитков и фруктов!
1: Акции действительно до конца года! Парк Джуманджия, город Вологда, ТРЦ Рио. Телефон 8-911-504-41-41. Возрастное ограничение 0+.
2: В подарок? Пицца в подарок?
3: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
4: Студия дизайна мебели «Феникс М». Это собственное производство корпусной мебели, где качество встречается с уникальным дизайном. От стильных кухонь до уютных гостиных. Ваш идеальный интерьер начинается в «Феникс М». Новгородская 4. Замер и дизайн проект бесплатно. Подробности по телефону 70 40 37.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709 119. 709 119.
6: Волга – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 55-09-09.
7: Пока я завтракал, стемнело.
8: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио.

диктофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Годы пролетели так быстро, сокрушается Мари Краймбрери, но у меня, друзья, обратная ситуация сегодня. Сегодня как раз тот день, когда я радуюсь тому, что время быстротечно. Рад тому, что сегодня четверг. Вроде бы вчера еще был понедельник, а завтра уже пятница. Главное, чтобы потом на выходных время так не превышало скорость. А пока наслаждаемся моментом, компанией друг друга и новой музыкой. Скоро новинка от Светы, дождитесь. А пока мы дождались с нами, Дмитрий Колдун.

0: Реклама на русском.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: То, что я видел, будущее.
8: Фантастическая премьера.
7: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
9: Он перестал быть человеком.
7: Он угрожает уничтожить Землю.
8: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
13: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
14: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
15: Любимая, там дождь. Возьми такси.
14: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
16: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
17: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
18: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
19: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
20: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
21: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Зеркальце и яблочко на тарелочке – самые популярные древнерусские поисковики. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио.

Вот такая прекрасная новинка от Светы, все в курсе. Песня для тех моментов, когда едешь на машине, прибавляешь звук, открываешь окна и окончательно блокируешь тех, кто вымотал тебе все нервы. Да, солнце выключать никто не собирается, жизнь продолжается, и она прекрасна. Я уверен, вы в курсе об этом. 12.27 показывает куранты, вы слушаете Русское радио, вы слышите меня, Тимура Бодрова, а впереди у нас захватывающие истории. Значит, группа «Серебро» о проблемах с отоплением, мало огня, Денис Клявер о серьезном семейном разговоре, ну и сейчас давайте добавим романтики.

0: Почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе?
1: О взрослении и мудрости, о передаче опыта. Денис Клявер только что на русском. Ну, давайте честно, иногда, глядя на весь этот сложный мир, взрослеть совсем не хочется. Ну, точнее, не хочется прощаться с внутренним ребенком. И мы знаем, конечно, самые счастливые люди всегда немного дети. Вот, и мы, давайте, такие большие, солидные, самостоятельные будем... Иногда разрешать себе дурачиться, подпевать в голос любимым песням на русском. Тем более, выходные скоро. Напишем друзьям, созвонимся и запланируем что-нибудь эдакое.
2: Русское радио.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: Крылатое с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С Icon Tires и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МВ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104, 5719-961.
2: Отправили цены в нокаут. В Гемотест скидка 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и скрининг гепатитов Б и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН, 114-774-652-74-44.
7: 18+.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
9: Сегодня в кафе видел, как человек без планшета, ноутбука и даже смартфона просто сидел и пил сок. Странный он какой-то. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

0: а если в ваших отношениях упал метеорит, то самое важное в этом случае – не возвращаться к месту катастрофы. Ай, упаси вас, Боже, ковырять обломки палочкой, ну там соцсеть проверять, сообщения старые перечитывать и попытаться выяснить все до конца. Как правило, ни к чему хорошему это не приводит. Пусть пепелище личной жизни остывает, а вы восстанавливаетесь. Уверен, это произойдет и с героиней песни, отзвучавшей Юлии Михальчик. И потом уже она как-нибудь нам споет, как зацвела она, сады, и все стало хорошо.
1: Тимур Бодров на русском радио.

столетия, спустя много лет, наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 8 градусов. Ночью будет также облачно с прояснениями и плюс 5, завтра возможен небольшой дождь и плюс 13 на термометре.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
5: «Шинный отель». Сезонное хранение шинодисков. 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: Нужен инструмент, который не подведет? Профессиональный электроинструмент DCK. Мощь, выносливость и точность в каждой детали. Магазин инструмента «Бобер». Официальный представитель в Вологде. Ярославская, 11А. Стройте на века вместе с DCK.
7: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.
8: Русское радио. Радио большой страны.

0: Можно будет в любое отделение ЗАГС, не только по месту жительства, причем нужна будет документально подтвержденная информация. Такой законопроект внесли в Госдуму. Если его примут, то правило вступит в силу с 2028 года. Минпросвещение назвали самые востребованные направления дополнительного образования. Это социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное и художественное. Охват каждого из этих направлений превышает 6 миллионов детей. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, каждый ребенок в России от 5 до 18 лет может выбрать интересующие его кружки и секции, чтобы получить там новые знания и навыки. Россиян ожидает сокращенный рабочий день 3 ноября. Это вторник. В Госдуме заявили РИА Новости, что накануне Дня народного единства отпустить работников рекомендуется на час раньше. После праздника граждане будут трудиться еще в четверг и пятницу 5 и 6 ноября. Ну а следующие праздничные дни уже будут в Новый год. Страна будет отдыхать с 31 декабря по 10 января включительно. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Тимур Бодров.
1: Новости. Новости на русском. Тимур Бодров на русском радио.
2: Кстати, друзья, у меня давнее есть предложение. А что, если четверг, ну, практически на официальном уровне, переименовать в препятницу? Ну, препятница, по аналогии со словом предвкушение, препати. Вот, как только наступает препятница, сразу понятно, праздник совсем скоро. Рядом любимый день недели. Ну и настроение автоматически поднимается. Вот, тем более, все вы знаете, предвкушение счастья – это уже счастье. И мы, такие счастливые, в компании с русским радио летим в сторону выходных.

0: Реклама.
1: Семейный парк развлечений «Джуманджи» приглашает всех на еженедельную бесплатную анимационную программу при приобретении входного билета. Любимые герои мультфильмов и игр будут развлекать вас на протяжении часа, каждую пятницу и воскресенье. Вас ждут шоу мыльных пузырей, квесты, различные супергерои и многое-многое другое. Подробнее в наших соцсетях и на сайте jumanji.ru. Вологда, ТРЦ Рио. Телефон 8-911-504-41-41.
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: С 1 сентября 2026 года большинство бумажных транспортных накладных перешли в цифру. Это не прогноз. Это уже случилось. Электронная транспортная накладная стала обязательной для перевозок. И это касается всех компаний. Даже тех, кто просто заказывает канцелярию в офис. Если ваш бизнес еще работает по старым правилам, самое время это исправить. Подключайте 1С ЭПД. Сервис встроен прямо в вашу 1С. Переход занимает минимум времени. Обращайтесь за подключением 1С ЭПД к партнерам 1С в вашем регионе. Аудитория
5: 16+. Клиника Говорова. Забота о старших. С 1 по 31 октября скидка 10% пенсионерам на все услуги. Ждем вас. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Телефон 57-86-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Замерзаете? Тепло приходит с бобром. Мощные тепловые пушки и надежные конвекторы спасут от любого холода. Прогреем дом, склад и стройку. Тепловое оборудование в магазине «Бобер». Вологда, Ярославская, 11А.
7: 10 октября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.
8: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
9: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
10: На

0: И если представлять Владимира Преснякова котом, то, как мне кажется, он был бы таким мейн-куном рыжим, сытым, да? Признайтесь, хотели бы такого котейку себе домой? Тем более мейн-куны официально возглавляют рейтинг самых популярных породистых котов у россиян. Но если на то пошло, то абсолютные лидеры — это беспородные мурлыки, подобранные на улице, или заявление «добрые руки». И, по-моему, факт в том числе характеризует и нас, россиян, потому что за суровым климатом, сдержанностью внешней, скрываются невероятно любящие сердца.
1: Русское радио.

0: Я бы прошла только глоток.
1: Реклама на русском.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями и пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
10: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
11: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
12: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
13: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
19: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
20: Как мои дела? Накопились. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском. Не молчи, время
1: бесконечно для нас. Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
0: Русская

0: «Давай устроим пожар, никто не скажет кошмар». Тем более, любовь – это одно из тех явлений, которые скрыть практически невозможно. Если мы любим, то об этом сообщает все – и глаза, и улыбки. Ну, конечно, лучше о чувствах сообщать самому, вербально, то бишь словами. Собственно, как и завещал только что Иракли, в песне «Не молчи». Ну и вы, друзья, не молчите. Пусть песня, отзвучавшая, вдохновит вас на то, чтобы отвлечься от дел, написать сообщение любимому человеку, напомнить о том, как вы его любите. Ну а потом и вечером можно устроить пожар.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Все так и будет. Будет хорошо, красиво, громко и празднично. Будет так 5 декабря на 31-й церемонии премии «Золотой граммофон». Мы к ней готовимся, друзья, и вас также призываем, тем более в силах ваших помочь любимому артисту сделать так, чтобы он стал частью грандиозного финального шоу. Что для этого нужно делать, спрашиваете вы, рассказываю. Заходите в группу Русского радио в Одноклассниках, открывайте мини-приложение и отмечайте три главные песни, по вашему мнению, в этом году. Собственно, так и проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании. И что самое главное, что самое приятное, среди всех проголосовавших мы разыграем приглашение на шоу «Золотой граммофон». Так что до встречи в Одноклассниках и удачи!
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского «Волна». Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-2286-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
14: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу — 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
16: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
17: ОККО представляет.
18: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
17: Главный сериал года в ОККО.
19: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
1: Я про это написать хочу.
17: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
11: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: А почему, если моя жена разбила чашку, это к счастью? А если я, то у меня руки кривые. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Вот такая пронзительная, глубокая исповедь от Митти Фомина. Песня «Прости». Да, «Прости» — слова, которые нужно говорить вовремя, не откладывая на потом. Говорить лично, при встрече и... чтобы наверняка можно, конечно, закрепить эффект и отправить сообщение, аналогичное, похожее, в стол заказов. Да, тем более стол заказов в нашем эфире уже в следующем часе. И, конечно, помимо этих слов волшебных, нужных, будем ждать и привет, и поздравления, сообщения, которые поднимет настроение. Чтобы оно прозвучало в эфире наверняка, не пропустите момент, через мгновение появится пост специальный в мессенджере «Макс», пост, под которым я и буду ждать ваши послания.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 8 градусов. Ночью будет также облачно с прояснениями и плюс 5. Завтра возможен небольшой дождь и плюс 13 на термометре.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
3: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Студия дизайна мебели «Феникс М». Это собственное производство корпусной мебели, где качество встречается с уникальным дизайном. От стильных кухонь до уютных гостиных. Ваш идеальный интерьер начинается в «Феникс М». Новгородская, 4. Замер и дизайн-проект бесплатно. Подробности по телефону 70 40 37.
5: Ремонт и обслуживание китайских авто 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

лучшее, любимое на русском.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство предложило засчитывать выслугу лет службу в прокуратуре, Следственном комитете и таможне. Такой законопроект внесли в Госдуму. Изменения затронут тех, кто отслужил в этих структурах больше 20 лет. Инициативу разработали в Минюсте. Сейчас для назначения военной пенсии выслугу лет засчитывают стаж работы в органах внутренних дел, налоговой службе, в СИН и МЧС. Средний размер семейной налоговой выплаты превысил 30 тысяч рублей. Об этом заявили в Министерстве труда. Отметили, что деньги получили 1,5 миллиона семей. Государство снижает ставку НДФЛ для семей с невысоким доходом до 6%. Разницу в 7% возвращает из бюджета. На льготу могут претендовать семьи с двумя и более детьми.

0: помощью сервиса «Мосбилет». Почти половина опрошенных учителей не доверяют ответам нейросетей. При этом, как пишет ТАСС, 60% педагогов в целом позитивно относятся к искусственному интеллекту. Основной аргумент – экономия времени преподавателя. Каждый второй учитель категорически против того, чтобы школьники пользовались нейросетями. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
1: Новости. Новости на русском. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер ТУ-3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мама, я хочу в Джуманджию!
2: Конечно, это же очень большой парк развлечений в нашем городе.
1: И там можно играть весь день без ограничений.
2: А что ты выбираешь? Батуты, ниндзя-парк, тарзанку, горки, лабиринт?
1: Все!
2: Тогда мы твой день рождения отметим в Джуманджии. В яркой комнате с шариками и твоими лучшими друзьями.
1: А еще у них есть бонусы при бронировании комнаты в виде бесплатных напитков и фруктов.
2: Акция действительно до конца года. Парк Джуманджи, город Вологда, ТРЦ Рио. Телефон 8-911-504-41-41.
3: Возрастное ограничение 0+.
4: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте Стройландия для дома и больше.
5: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: По субботам в 17:00. Категория 16+.
8: 10 октября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.
9: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
10: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82.

0: не крутят раз за разом. Здесь русский хор, три песни сразу.
1: Русский хор.
2: А прямо сейчас разыграем пиццу от пиццерии «Дебра Пицца». Сейчас одновременно прозвучат три песни, и ваша задача угадать двух исполнителей или два названия композиции. Слушаем внимательно.

0: Русский хор прозвучал, и я жду ваши ответы. Отправляйте их на наш номер +7 921 149 104 9 в наши мессенджеры. И тот, кто будет третьим, заберет пиццу себе. Всем удачи!
1: Реклама спонсора.
2: Нет времени или настроения, чтобы готовить? Хочешь заказать обед в офис? Просто сделай заказ в пиццерии «Добра пицца» и спокойно занимайся своими делами. Заказ приедет быстро. Выбирай горячая пицца, роллы, паста, салаты. Заказ по номеру 550-660 и на сайте добрапицца.ру. ИП Дударев Максим Юрьевич. Ограна ИП 320-352-500-033-551.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: друга с тебя.
1: Русское радио. Все будет хорошо. Новая песня на русском.
2: Я тебя любила где, вон где. Все пути к тебе ведут, вон иду.
3: Всем привет. Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Вологда» на русском.

0: грустно и холодно уже. Не надо ни грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Русское радио. Все будет хорошо.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 8 градусов. Ночью будет также облачно с прояснениями и плюс 5, завтра возможен небольшой дождь и плюс 13 на термометре.
1: Реклама.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Новая песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Свыше 40 выплат проиндексируют по фактической инфляции с февраля следующего года. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в частности повысят материнский капитал, ежемесячное пособие и выплату по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме этого, по словам министра, прожиточный минимум увеличится на 6,8%. Такая же индексация будет для страховых пенсий. Это коснется свыше 37 миллионов граждан. Московская биржа запустит торги криптовалютами с 1 декабря. Уже проводят испытания. С сентября вступил в силу закон о цифровых валютах. Для широкого круга участников криптовалюты доступны только как инвестиционный инструмент. Расплачиваться запрещено. Исключением стали расчеты в рамках внешнеэкономической деятельности. ЦБ уже начал выдавать первые лицензии цифровым депозитариям, которые будут отвечать за хранение и учет виртуальных активов. По требованию нового закона подают биткоин, эфириум и USDT. Российские железные дороги прорабатывают возможность подтверждать льготы через мессенджер Макс. В РЖД заявили, что такая верификация сделает процесс посадки на поезд более удобным и комфортным для пассажиров. Ранее в госкомпании говорили, что запустят продажу билетов льготникам на электричке с проверкой личности через мессенджер Макс. Нобелевскую премию по литературе присудили канадской писательнице Энн Карсон. В сообщении Нобелевского комитета говорится, что в ее смелом творчестве создаются новые

нас с вами любовь навеки, правда же? Раз и навсегда. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Иван Соловьев, это я. Спасибо вам. Спасибо вам за вашу любовь, за вашу дружбу, за вашу поддержку, за вашу преданность. Вот так мне захотелось сегодня оптимистично, любвеобильно начать свой эфир. Буду радовать вас сегодня отличными новостями, полезными советами, конечно же. Она главная музыка. Сергей Лазарев и «Градусы». Таков ближайший музыкальный план. Дальше, конечно же, больше, и я скоро вернусь. У тебя на

0: Реклама.
1: Семейный парк развлечений «Джуманджи» приглашает всех на еженедельную бесплатную анимационную программу при приобретении входного билета. Любимые герои мультфильмов и игр будут развлекать вас на протяжении часа, каждую пятницу и воскресенье. Вас ждут шоу мыльных пузырей, квесты, различные супергерои и многое-многое другое. Подробнее в наших соцсетях и на сайте jumanji.ru. Вологда, ТРЦ «Рио». Телефон 8-911-504-41-41.
2: Возрастное ограничение на...
3: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
4: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
6: И как мы не стараться, Нига, Нига.
5: Русское радио. Только любимое. Слушайте лучшее, любимое на русском.

я как кулинарный блогер, конечно же, пытаюсь повторить и повторяю очень много рецептов, которые вижу в интернете, и все отлично, все получается, все здесь нормально, все хорошо, но, ребятки, сейчас многие узнают себя тоже в этой истории, у меня никак не получается повторить тот самый вкус бабушкиного, любимой бабушки борща, или бабушкиных беляшей, или бабушкиных пельменей, вот вроде бы все то же самое, да, и нарезка овощей такая же, и сами продукты такие же, и хронология приготовления, вот все соблюдаешь, а все равно вот того вкуса, как у нее, вот не повторите все, да, знакомо, да, ну ладно, будем стремиться, будем стараться, приятного аппетита, если я вас застал сейчас за этим делом, или приятного перекуса, все-таки уже за обед время перевалило, Иван Соловьев, это я, так, Дмитрий Маликов с новинкой, впереди группа «Серебро» и группа «5 утра», это то, что вы хотите, хотели и будете слушать. Тут даже на белой ромашке не гадай. Белые

0: на этой неделе. Номер третий.
1: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Номер второй.
1: Летай, летай.
0: Номер первый. Голосуйте за любимого исполнителя.
2: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
3: Реклама на русском.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
7: 18+. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
10: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
11: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
12: В нашей семье главный кот. А мы с женой просто у него на подтанцовке. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем ты...

0: раньше меня.
1: А про меня тоже говорят, что я добрая душа. Говорят, что еще я душа нараспашку, как настежь, раскрытая дверь, заходи, кто хочешь. Кто-то мне говорит, что это не очень хорошо. Кто-то говорит, что наоборот классно. Ну да, может быть не очень хорошо. Но, несмотря на то, что я душа нараспашку, я ведь не каждого пропущу. Нет, я умею в людях разбираться. В общем, ребята, желаю вам доброты, красоты. Нет, доброты больше желаю. Говорят, красота спасет мир. А мне кажется, что в наше время доброта спасет мир. Если в следующий раз вы будете нервничать, наверняка по какому-нибудь пустяку из-за какой-нибудь ерунды, просто вовремя остановитесь и сами себе скажите, зачем? Зачем это? Вы слушаете Русское радио. Иван Соловьев. Это я. Добрые песни нас ждут впереди. Виктория Дайнека, Артур Пирожков и Лариса Долина.

0: Реклама на русском.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
5: Люблю его так сильно.
7: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН 114-774-652-74-44.
9: 18+.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. Аутер телефон холдинг. Угарин 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
5: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Магнит семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
9: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
10: Любимая, там дождь. Возьми такси.
9: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
11: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
12: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
13: Представляет.
14: Три недели состава гонит с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
15: Главный сериал года «Вокка».
16: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
17: Я про это написать хочу.
15: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только «Вокка». 18+.
18: Специальное предложение от курортных врачей «Рентген с обезьянкой». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: да, все меньше и меньше остается тех людей, кто по старинке предпочитает звонить по мобильному. В основном, что мы делаем? Мы пишем в мессенджерах, да, отправляем голосовые сообщения. Вот я голосовые обожаю. А у меня есть такая подруга, которая голосовые очень любит. И они у нее, ну, минимум 15 минут и больше. Вот я такие голосовые обожаю слушать, когда с работы, после эфира, по пробкам добираюсь домой. Вот тогда есть время все внимательно прослушать или даже переслушать. Русское радио — это мы. Слушатели наши любимые — это вы. И артисты, вот они тоже здесь. Андрей Губин продолжит наш эфир до конца этого часа. Еще много любимой классной музыки, а я уже вернусь к вам в часе следующем.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Мальчик-бродяга.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 8 градусов. Ночью будет также облачно с прояснениями и плюс 5, завтра возможен небольшой дождь и плюс 13 на термометре.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
3: СТО С-сервис. Шиномонтаж 503773.
4: Если сервис, то С-сервис.
5: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!»
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
6: И как бы ни старался, Нига.
0: Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Новости на русском.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
4: До конца года планируется открыть технический проезд по Мясноредскому мосту в Вологде. Ремонтом Мясноредского моста занимаются подрядная организация моста «Отряд 61» и «Возрождение». Переустройство бытовой канализации у моста завершилось за 4 месяца, вместо отведенного по проекту полугода. До конца года планируется открыть технический проезд и проход для пешеходов по мосту. Благоустройство и финальные работы завершатся в следующем году. Ремонт моста проходит при поддержке правительства Вологодской области и в рамках народной программы. Более 1300 кубометров листвы убрали с улиц Вологды. В Вологде за чистоту городских улиц отвечает МКУ «Зеленстрой». Ежедневно на уборке территории задействованы порядка 48 единиц техники и 900 человек. Специалисты убирают сметы листву на улично-дорожной сети, выполняют ямочный ремонт дорожного полотна. Накануне с улиц областной столицы вывезли 84 кубометра опавшей листвы. С начала сезона специалисты убрали почти 1400 кубометров. Специалисты парков Вологды убирали листву на подведомственных территориях. Работы находятся на постоянном контроле администрации города. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате.
3: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мама, я хочу в Джуманджию!
2: Конечно, это же очень большой парк развлечений в нашем городе.
1: И там можно играть весь день без ограничений.
2: А что ты выбираешь? Батуты, ниндзя-парк, тарзанку, горки, лабиринт?
1: Все!
2: Тогда мы твой день рождения отметим в Джуманджии. В яркой комнате с шариками и твоими лучшими друзьями.
1: А еще у них есть бонусы при бронировании комнаты в виде бесплатных напитков и фруктов.
2: Акция действительно до конца года. Парк Джуманджи, город Вологда, ДТРЦ Рио. Телефон 8-911-504-41-41.
3: Возрастное ограничение 0+.
4: Профнастил S21, S8, MB20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
5: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
6: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна? Русское радио.
7: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
6: Слушайте лучшее, любимое на русском.

есть так хочется. Вчера, представляете, вляпался с коллегами в спор и проиграл. На кону была пицца. Ну, мы договорились, что кто в споре проиграет, тот сегодня на вечерний прикус в офис закажет пиццу вкусную. Ну, все, я вчера спор проиграл. Пиццу заказал, жду доставку буквально через час. Три большие вкусные на тонком тесте. В общем, ребятки, все, что, конечно, вредно, такое вкусное. Надо себя иногда вот такими изысками радовать. И вы последуйте моему примеру. Меня зовут Иван Соловьев. Хорошего всем вкусного настроения.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Мобильное приложение русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Реклама на русском.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Арабика
1: капучино. Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН 104-5719-961.
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2020. Года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
11: Скажите, ваши вокальные данные – это наследственность или вы кому-то мстите? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все отлично, у меня.

0: Рыжий. Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Держи краба. И это не приветствие, ребят. Это название салата. Я уже о нем как-то рассказывал в эфире. Сегодня хочу напомнить, чтобы вы успели протестировать и смело вписали его в меню новогоднего стола. А так и будет, между прочим, я уверен на 100%. Итак, помидоры толстокожие. Разрезаем каждый на 4 дольки и вырезаем мякоть. Должна остаться только корка. Нарезаем мелким кубиком. Это первый слой салата. Чуть присолить не забудьте. Второй слой. Крабовое мясо. Ну, конечно же, имитация. Натираем на мелкой терке, укрываем майонезом. Далее, третий слой. Отварные яйца также на мелкой терке, также укрываем майонезом. И вот следующий слой, если кто не знает, если кто пробует салат впервые, долго не может понять, что это такое интересное и необычное. Итак, четвертый слой. Копченый, плавленый, колбасный сыр. Именно копченый, ребята. Также на мелкой терке и также укрываем майонезом. Ну и дальше финальный слой. Еще немного крабового мяса. Все. Даем настояться и подаем к столу. Нежный, воздушный, вкусный и очень простой в приготовлении праздничный салат. Рецепт вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Заходите. В поиске набирайте Иван Соловьев. Вот он мой канал. Вот он видеорецепт для вас. Сохраняйте. И напишите в комментариях, в каком вот городе вы сейчас услышали этот рецепт в эфире Русского радио. Посмотрим нашу географию. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: о кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфониазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. ПИФы – инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Включил на телефоне функцию распознавания лица. На утро после пятницы. Телефон меня не узнал и заблокировался. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Конечно, мысли о нем и о нем, только о нем и о нем, остались заказов на русском радио. О чем же еще? О ком же еще? О чем же еще? В 17.00 стартуем, сразу после выпуска новостей, но уже прямо сейчас, ребятки, смело отправляйте привет и поздравления. Для этого нужно просто зайти в мессенджер Макс, найти наш канал. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Русское радио, наш канал называется. Пост о том, что 100 заказов начинает свою работу, мы сейчас опубликуем. Так вот, в комментариях, пожалуйста, поздравляйте, привет и передавайте. Желайте всего самого хорошего. Меня зовут Иван Соловьев. Итак, стол заказов 17.00. Быть всем.
1: Звук поставим.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 8 градусов. Ночью будет также облачно с прояснениями и плюс 5, завтра возможен небольшой дождь и плюс 13 на термометре.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Студия дизайна мебели «Феникс М». Это собственное производство корпусной мебели, где качество встречается с уникальным дизайном. От стильных кухонь до уютных гостиных. Ваш идеальный интерьер начинается в «Феникс М». Новгородская, 4. Замер и дизайн-проект бесплатно. Подробности по телефону 70 40 37.
5: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее. Останься со мной. Только любимое. Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Давай на самые пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню
3: «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В российском сегменте интернета произошел масштабный сбой, не открывались многие популярные новостные сайты. Кроме этого, неполадки наблюдались в работе банковских сайтов и банковских мобильных приложений, а также онлайн-кинотеатров и других интернет-ресурсов. Сейчас доступ к некоторым из них восстановился. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы и Подмосковья, Петербурга, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Томской областей, а также Краснодарского края и Башкирии. Причина сбоя не называется. Сегодня ночью беспилотники атаковали крупный дата-центр в рязанском городе Сасово. Там произошел пожар, работа объекта была полностью остановлена. К другим новостям. Более 200 российских предприятий установили выплаты в 1 миллион рублей при рождении ребенка. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. По его словам, еще год назад такие выплаты были единичными. Распространению этой практики способствовала возможность вычета выплат из налогооблагаемой базы. Предприятия стали активнее включать такую меру поддержки в корпоративные программы. Доля автомобилей, ввезенных в Россию по альтернативным каналам, достигла рекордных 65% от общего объема импорта новых легковых машин. Независимые дилеры и физлицы привезли за месяц 22 тысячи автомобилей, в основном это японские марки. Как пишет газета «Известия», в последнее время официальные импортеры поставляют в Россию все меньше автомобилей. Ну и последнее. На новых банкнотах Великобритании появится изображение четырех видов животных. Это птицы, атлантический тупик и сипуха, а также земляной шмель и европейский еж, пишет сайт aif.ru. Животных для британских купюр выбирали путем народного голосования. Ранее стало известно об исчезновении портрета Елизаветы II с австралийских пятидолларовых купюр. На этом пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, дорогие друзья, наш стол накрыт вашими приветами. Проходите, заходите, садитесь, устраивайтесь поудобнее. Сейчас будем с вами эти приветы, я точнее буду озвучивать, в прямом эфире Русского радио. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Пост опубликован, в комментариях оставляйте эти самые приветы, и я начинаю их уже читать. Привет, пламенный Татьяне Александровне передает Елена. Татьяна Санна помогает нам сегодня на работе. Спасибо ей за это. Огромный привет дочке Диане. Солнышко, выздоравливай, мама Катя. Привет в ПГТ Новоозерное от Марины всем слушателям и всем жителям. Привет, Русское радио, на работе с 7 утра. Слушаю вас и так каждый день. Передайте привет мне.

0: в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: Семейный парк развлечений «Джуманджи» приглашает всех на еженедельную бесплатную анимационную программу при приобретении входного билета. Любимые герои мультфильмов и игр будут развлекать вас на протяжении часа каждую пятницу и воскресенье. Вас ждут шоу мыльных пузырей, квесты,

0: Различные супергерои и многое-многое другое. Подробнее в наших соцсетях и на сайте jumanji.ru. Вологда, ТРЦ Рио. Телефон 8-911-504-41-41.
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
3: Клиника Говорова. Забота о старших. С 1 по 31 октября скидка 10% пенсионерам на все услуги. Ждем вас. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Телефон 57-86-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
5: Шинный отель. Сезонное хранение шин и дисков. 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: Серьезные отношения с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
7: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? Любимая на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Огромный привет друзьям, любимым, Надежде, Егору, Валентине передает Ольга. Я вас обожаю, вы у меня самые лучшие и самые классные. Спасибо вам за дружбу. Привет, Машульке Савельевой из Орехово-Зуево. Очень скучаю по тебе, солнышко мое, по твоим прекрасным глазам и милой улыбке. Поправляйся скорее, крош. И очень надеюсь на скорую встречу с тобой. Целую, обнимаю. Макс из Москвы. Привет, Иван. Передай, пожалуйста, девчонкам привет из 17-го отдела. Просто привет, хорошего настроения и хорошего вечера от Олеси. Привет дирекции по обеспечению жильем детей-сирот города Краснодара. Держимся. До конца рабочего дня остался час, а до выходных всего один день. Ирина Андреевна Мурашкина сообщила. Иван, привет передай моей дочке Анастасии. Светлана передала привет из Волгоградской области. Привет мужу Сергею Чеботареву. Он сейчас в поездке. Супруга Наталья передала. Передайте привет Татьяне Лисовой из Мытищ. Просто привет от Александра из Туниса. Ивана, привет. Ваши кулинарные идеи вдохновляют. Ваш голос сводит с ума. Ну, спасибо. А привет всем, кто меня знает и еще не знает. Всем мира и добра от Ольги Викторовны Новиковой. Сообщение прилетело. Привет мужу Димуле. Я тебя люблю. Хорошего тебе вечера, отличного тебе настроения, твой котенок. И еще одно сообщение, успеваю, маме Татьяне Пашатаевой большой привет, бабушке Тамаре Пашатаевой из Химок. Привет передает дочка и внучка Настя Пашатаева.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
1: Люблю его так сильно.
3: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
14: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
15: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
16: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Была у меня когда-то ума палата. Теперь остался небольшой чуланчик. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
18: Новая песня на русском.
19: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.

0: Огромный привет социально-психологическому отделу ГЦ Юго-Западный девчонки. Держитесь, не за горами пятница. В понедельник я к вам присоединюсь, Елена. Конечно, не за горами. Завтра, завтра пятница. Передайте моей любимой доченьке Вареньке, родителям Сергею и Ирине, а также племянникам Василине, Веронике и Георгию, что я желаю им всего самого наилучшего. Я вас очень люблю. Ваша Юлия, город Георгиевск. Привет, Иван. Передай привет Дарье. Может, мы помиримся? Из Омска от Людмилы пришло сообщение. Девчонки, давайте жить дружно, вы чего? Иван, а у нас сегодня годовщина свадьбы, 16 лет счастливой жизни, трое милых деток. Хочу сказать спасибо своему мужу Евгению за то, что он у меня есть. Я тебя очень сильно люблю. Едем на концерт в Нижний Новгород. От Натальи пришло это сообщение. Ой, классно, Нижний Новгород, обожаю. Через пару недель буду у вас. Привет, хочу передать своей родине, городу Новосибирску, от Серго. От Сергея Романова пришло сообщение. И всем жителям огромный-огромный привет. Счастья, здоровья, мирного неба над головой. Иван, передай привет моему мужу Павлу. Анастасия просит. А то он сидит какой-то грустный. Едем за сыном в детский сад, город Петрозаводск.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: огромный привет прилетел всем из Казани от Максима Дубровского. Желает Максим всем чудесного вечера. Привет передает в родной Ярославль, всем родным и знакомым, а также друзьям в Москве и Казани. Ой, Казань. Вы знаете, у меня есть в планах Новый год в Казани встретить, но это пока только в планах. Привет любимому мужу Валерию Фомину. Я тебя очень сильно люблю и скучаю. Твоя супруга Марина. Огромный привет Николай Николаевич из станицы Тингинская. Мы тебя любим, мы тебя обожаем. Ты самый нежный, заботливый. Твое любимое солнышко и дети, это подпись. Привет, Русское радио. Желаю всем доброго и теплого вечера. Екатерина из Тюмени. Поздравляю дочку Кристину из Перми. С победой сегодня. Верьте в себя всегда. Мама Ольга написала. А победа-то в чем была? Да, неважно. Главное, что победа. Огромный привет мужчине моей мечты, моему сыночку Никите. А, мужчине мечты и сыночку Никите большой привет от мамы Кати. Привет, Русское радио. Передай, пожалуйста, большой привет моим коллегам, девчонкам из Центра исследования воды. А нашу дорогую Елену Вадимовну Калинину поздравляем с новым статусом. Она сегодня стала бабулькой. Бабушкой. Желаем малышу и счастливым родителям, а также бабушкам и дедушкам здоровья и всех благ. Привет, Олесеньке Шкляевой, Жене и всем, кто меня узнал. Игорь Дмитриев пишет. И привет сыну Яше Яковлеву. Сынок, верь в себя, у тебя все получится. Ждем тебя домой. Любим от Луны и обратно. Мама Лена, папа Олег.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Grass Azelite 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте.
3: Кроме ленты эконом.
2: Цены на минимум. Выгода на максимум.
4: В ленте.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк.
11: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. 7 по 13. 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
13: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
14: То, что я видел, будущее.
15: Фантастическая премьера.
14: Прогресс. Вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
16: Он перестал быть человеком.
14: Он угрожает уничтожить Землю.
17: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: Когда в семье есть военные, все ходят по струнке. Когда музыканты, всем по барабану. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: огромный привет горячо любимому супругу Николаю Николаеву. Он сейчас в командировке. Скучаю, жду супруга Лапочка. Привет, Иван, передай, пожалуйста, привет сыну Александру. Он сейчас в Рязани. Скучаем и ждем возвращения домой. Мама Лена. Привет любимому супругу Сергею, который 4-й день далеко от меня в командировке, а мы 33 года вместе. А скучаем друг за другом. Как и прежде, от Светланы. Светлана, ну это здорово. Привет городу Гремячинск, Пермский край, из города Нижневартовска, от Елены. И финалочка. Привет моему Антошечке. Котичка, я тебя люблюшеньки. Твоя Котя. Мяу. Все, ребятки, спасибо за ваше сообщение. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22.00. Не пропустите.
1: На русском радио «Стол заказов».
0: Добрый вечер, дорогие мои любимые коллеги. Да. Юля, Саша, привет.
2: Привет. Закрыл свой зоопарк.
0: Закрыл, да. Зоопривет я это называю. Вот это мяу-мяу. Котя, зая. Ну, это мило, это мило.
2: Да, согласен. Ну что, через 15 минут начнется программа. Довожу до вашего сведения, уважаемые радиослушатели, официально одобренная Минздравом для легального поднятия настроения.
0: И улучшения иммунитета.
2: Да. Тема, которую мы обсуждаем, какую вещь из прошлого вы хотели бы вернуть?
0: Вау.
2: Вот Юля наверняка хочет вернуть те времена, когда парни ради нее ночевали в подъездах.
0: Мне кажется, они сейчас ради нее это делают.
3: Слава богу, что они этого не делают, потому как супруг мой, да, очень-очень суров в этом отношении. Он такой ретроград, и меня это немного раздражает, но что делать?
0: Ну, муж не стенка, можно отодвинуть.
2: Можно, можно. Ну, что, в глазах Ивана тоска по
3: тем временам. Я этого не слышала.
0: В моих глазах, знаешь, по какому предмету тоска?
3: Пока.
0: Сейчас я скажу. Скороварка. Помните, была скороварка такая?
3: Да, у моих родителей.
0: Хотя сейчас
3: была.
0: Есть современные, конечно, такие. Но вот именно та, которую заматывали прям.
3: Ага.
0: Боялись, что она рванет.
3: Да, да.
0: Почему-то вот мне... Ну, получалось, в нем блюда получались вкусными.
3: Супчик, бульон. Красота.
0: Верно, верно.
2: Да.
0: Александр, а ты по какому предмету скучаешь?
2: Потому, когда меня не перебивали в прямом эфире.
0: Хорошо. В общем, ребята, заходите в Messenger Max, русский канал, русское радио наш канал называется. Мы уже опубликовали пост с темой, по какому предмету вы скучаете из прошлого, какой предмет вы хотели бы вернуть. Вот, пожалуйста, в комментариях делитесь своими историями. Вечер на русском, 18.00.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 8 градусов. Ночью будет также облачно с прояснениями и плюс 5. Завтра возможен небольшой дождь и плюс 13 на термометре.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг». Вложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
0: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
3: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена 54-54-54.
4: «Волга» — это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 550909.
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
6: Нужен инструмент, который не подведет? Профессиональный электроинструмент DCK. Мощь, выносливость и точность в каждой детали. Магазин инструмента «Бобер». Официальный представитель Вологде. Ярославская, 11А. Стройте на века вместе с DCK.
7: 10 октября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.
8: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Тарифы на мобильную связь в России предложили привязать к росту цен на ЖКХ. С такой инициативой выступил министр цифрового развития Максуд Шадаев. Он отметил, что операторам необходимо продолжать вкладывать средства в инфраструктуру, в том числе заменять иностранное оборудование российским. При этом с финансированием возникают некоторые трудности, потому что мобильный трафик в стране перестал расти. Минувшим летом некоторые сотовые операторы повысили цены на свои услуги на 12-16%. С 1 октября тарифы ЖКХ в стране выросли в пределах от 8 до 22% в зависимости от региона. В июле следующего года планируется проиндексировать их еще в среднем на 11%. К другим новостям. Из рекламы планируют убрать скороговорки и мелкий шрифт. Правительство поддержало проект закона, который позволит сократить объем обязательной информации в рекламных сообщениях. Как пишет газета «Известия», сейчас в рекламном тексте обязательно должны быть так называемые дисклеймеры, например, информация о лекарственных противопоказаниях или условия проведения акций и конкурсов. Чтобы вместить все эти сведения в том же рекламном радиоролике, текст проговаривается в ускоренном темпе. Законопроект позволит избавиться от таких формальностей. В России нашли человека, который оформил 100 ипотечных кредитов. Инвестор в области недвижимости взял их для покупки апартаментов. Как пишет ТАСС, оформить кредит в банке можно было в счет будущих арендных платежей, поэтому подтверждать доход не потребовалось. По словам юристов, законодательных ограничений в стране по числу рыночных жилищных кредитов нет. На практике максимальное число ипотек определяется финансовым положением заемщика и его показателем долговой нагрузки. Курсы валют на сегодня: юань 12 рублей 75 копеек, доллар 85,71. О развитии событий в следующих выпусках, а прямо сейчас «Вечер на русском».
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
4: Так, в эфире, коллеги, работаем. Коллеги, это я, кстати, не только к тем, кто в студии, а и к тем, кто нас слушает. 5 682 334 тысячи коллег у нас сегодня.
5: У тебя с каждым разом вот совершенно диаметрально разная цифра.
4: Зато правдиво. Так, друзья мои, сегодня мы выясняем, какую вещь из прошлого вы хотели бы вернуть. Доллар по 30 или, может быть, просто ощущение, что впереди 3 месяца каникул.
5: Я помню даже доллар за 15.
6: Было бы неплохо 3 месяца каникул. Я голосую за них.
5: Такая ностальгическая приятная тема, пока вы едете с работы домой или уже дома, или, может быть, до сих пор сидите на работе, слушаете русское радио. Давайте окунемся в ностальгию. Это всегда приятно, да. Это всегда по-доброму, это всегда классно. Вспоминаем те вещи, которые хотели бы вернуть. Чтобы это могло быть? Да все что угодно. О своих историях мы расскажем позже. А пока заходите в мессенджер Макс. Канал наш называется «Русское радио». Пост с темой опубликован. В комментариях делитесь историями.
6: Если хотите лично в нашем эфире блеснуть, нет ничего проще. 8495-995-105,7.
3: Вечер

0: Реклама.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Мама, я хочу в Джуманджию.
3: Конечно, это же очень большой парк развлечений в нашем городе.
2: И там можно играть весь день без ограничений.
3: А что ты выбираешь? Батуты, ниндзя-парк, тарзанку, горки, лабиринт?
2: Все!
3: Тогда мы твой день рождения отметим в Джуманджи. В яркой комнате с шариками и твоими лучшими друзьями.
2: А еще у них есть бонусы при бронировании комнаты в виде бесплатных напитков и фруктов.
3: Акции действительно до конца года. Парк Джуманджи, город Вологда, ТРЦ Рио. Телефон 8-911-504-41-41. Возрастное ограничение 0+.
0: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создает. Даем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
5: Бархатный сезон ремонта начинается с 9 по 11 октября. Только в интернет-магазине стройландия.ру скидка 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
6: ООО «Стройландия.ру», 46-09-61, город Оренбург, АЭС «Автоматики» 28А, ОГРН 112-565-804-39-61.
7: С 1 сентября 2026 года большинство бумажных транспортных накладных перешли в цифру. Это не прогноз, это уже случилось. Электронная транспортная накладная стала обязательной для перевозок, и это касается всех компаний, даже тех, кто просто заказывает канцелярию в офис. Если ваш бизнес еще работает по старым правилам, самое время это исправить. Подключайте 1С ЭПД, сервис встроен прямо в вашу 1С, переход занимает минимум времени. Обращайтесь за подключением 1С ЭПД к партнерам 1С в вашем регионе.
8: Клиника Говорова. Забота о старших. С 1 по 31 октября скидка 10% пенсионерам на все услуги. Ждем вас. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Телефон 57-86-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Замерзаете? Тепло приходит с бобром. Мощные тепловые пушки и надежные конвекторы спасут от любого холода. Прогреем дом, склад и стройку. Тепловое оборудование в магазине «Бобер». Вологда, Ярославская, 11А.
10: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Еще раз привет всем слушателям Русского радио от нашей Святой Троицы, особенно тем, кто только включился. Мы сегодня вспоминаем те предметы, которые нам хочется вернуть, предметы из прошлого. И давайте, друзья, сразу повернем в нужное русло. То есть мы не спрашиваем про какие-то события, про какие-то настроения, состояние души, а про конкретные предметы, которые можно потрогать руками или даже зубами. Вот, например, Женечка пишет. Хочется вернуть игрушку-обезьянку из мультика «38 попугаев». Она у меня была в детстве, а я ее потеряла в Карагайском бору. Можно секундочку, да? Вот если это тот самый Карагайский бор, о котором я думаю, он в 10 километрах от поселка Межозерный, где я провел свое детство.
2: Ух ты!
1: Это Челябинская область. Так что, Женечка, если это о том речь, мой вам большой привет, и я вас обнимаю.
3: Давно...
1: Земляки.
3: Мира пишет, давно купила себе куклу и любила ее, но вдруг подумала, что это чужая, и отдала подруге. В итоге подруга ее полюбила. Мила, что ты мне подскажешь, что вы так и с парнями поступаете? Полюбила потом. Ой, нет, он чужой забирает.
1: Классно же.
2: Но на самом деле про кукол здесь очень много, и про игрушек много. Помните игрушки в виде троллей? У них были такие разноцветные волосы. Я бы их вернул, пишет Виктория. Да, Вик, не могу с вами не согласиться. Вот этих очаровательных троллей, они очень напоминает вот такой, помните, мультфильм про смурфиков, да, вот про троллей было то же самое. И вот эти мультяшные герои, ох, они были действительно просто очень милые. Вообще, наверное, с игрушками, да, каких-то ассоциаций очень много. Кто
1: Конечно,
2: подарил,
1: это
2: когда?
1: Конечно, это же детство наше. Ребята, ждем вас в мессенджере Макс, наш канал Русское Радио. Пост с темой опубликован в комментариях. Делитесь своими историями.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопрос. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail в сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
3: Люблю его так сильно.
5: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает.
13: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
14: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
15: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
16: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
17: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
18: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
19: Я достиг финансовой стабильности. Денег нет. Не было. И, похоже, не будет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
20: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
21: Между прочим, каждый эфир мы делаем вас, дорогие слушатели, богаче и умственно, и финансово. Вечер на 5 – это наша игра. Правила напоминаю. Даем 5 вопросов подряд. Задача без раздумий ориентироваться только на свою интуицию и молниеносно отвечать «да» или «нет». Времени на логику мы не даем.
22: Угу. Ну, потому что это, во-первых, это время легких денег и тяжелого стресса, в который мы вас сейчас собираемся погрузить. Каждый правильный ответ – 1000 рублей в ваш карман. Заберете все 5, унесете 5000 наличными.
4: Ну, как всегда, напомню, номер телефона 8495-995-105-7. Звоните.
20: Вечер на русском.

0: на русском радио. Вечер на пять.
1: Вечер на пять. Звонок из Москвы. Светлана, здравствуйте.
2: Светлана, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Ой, здравствуйте. Ура. Скажите, пожалуйста, вот какие предметы из прошлого вы бы хотели вернуть вот сейчас в настоящее? Мы сегодня эту тему обсуждаем.
3: Да, я слышала. Ну, во-первых, тоже, наверное, к игрушкам вернусь. У меня был Карлсон пропеллером, на котором папа меня возил. Помните? Это было интересно.
4: Дорогая Светлана, ну что, смотрите, у нас сейчас будет игра. Правила у нас очень простые. Мы вам задаем 5 вопросов. Ваша задача на эти вопросы отвечать очень-очень быстро. Вот только девичью интуицию нашу активизируем, и все, больше ничего. А времени на раздумье не будет, поэтому вопрос-ответ, вопрос-ответ. Если отвечаете на один вопрос, 1000 рублей, на 2, 2, ну и так далее, до 5. Если готовы, то я думаю, что мы, пожалуй, начнем.
2: Да, и самое главное условие, у вас будет на все 20 секунд, не больше. Поэтому секунд. Молниеносно отвечайте, да или нет.
1: Ну,
4: готовы?
1: Steady, ready, go.
3: Да.
4: Поехали.
1: Кит – это рыба?
3: Нет.
1: В Антарктиде есть пустыня?
3: Да.
1: В ваттах измеряется мощность?
3: Нет.
1: Юпитер больше всех планет?
3: Да.
1: Кетчуп изначально делали.
2: Не успели. Так, подводим итоги. Подводим итоги, Светлана. На первый вопрос про кит вы ответили нет. Это правильно, 1000 в кармане. Второй вопрос про Антарктиду. Это пустыня. Да, вы правильно ответили. 2000 в кармане. В ваттах измеряется мощность. Вы ответили нет. Нет, вы ошиблись, к сожалению. Да, в ваттах измеряется мощность. И Юпитер больше всех планет. Вы ответили правильно. Да, Юпитер самая большая планета. Итого 3000 рублей!
3: Ура!
2: Мы вас поздравляем, Светлана! И большой вам бонус. Можно передать приветы в эфире Русского радио.
3: Спасибо. Ну что, передаю приветы, наверное, всей Москве, Рязани, Горячему Ключу, Белгороду, везде, где есть родственники, где есть друзья. Передаю привет всему Русскому радио. Очень рада была попасть в эфир. Вот, ну, всего всем хорошего.
4: Дорогая Светлана, спасибо вам большое за участие. До следующих встреч.
0: Вечер на пять на русском радио.

0: это...
1: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Выясняем, какую вещь из прошлого вы хотели бы вернуть. Обращаемся, улыбаемся над прошлым, чтобы не так было страшно жить в настоящем.
3: Вот Валерия из Сочи, представляете, скучает по автобусу гармошки. Помните такие
4: были? Да, конечно,
3: длинные-длинные сосиски.
4: Да.
3: Навсегда его запомнил, когда в Хабаровске служил. Насквозь промороженный, без печки. Вот бы сейчас его пустить на линию, чтобы нынешняя молодежь поняла, что такое настоящая зима. А то ходят в кедах с голыми щиколотками.
4: Ой, у меня мама тоже на это всегда ругается. А вот эти автобусы с гармошкой почему-то считалось особенно здорово ехать посерединке,
2: так
4: где вот там соединяются. Чтобы они,
3: тебя мотало вправо-влево.
4: Да.
2: И все время не давал покоя мысль, а что будет, если тебя зажует?
3: Если он развалится.
2: То есть практически такие же панические мысли, только что будет, если тебя зажует между этими
3: лопастями или что-то.
2: Добрый вечер, мне 41 год, пишет Александр. Я хотел бы вернуть на прилавке магазин мармелад из детства. Он был упакован в картонные небольшие коробки.
4: Точно.
2: И обладал просто волшебным вкусом, который я помню до сих пор. Всем добра и мира.
3: Это был вот такой прямоугольный пенал.
4: Конечно. Это был именно прямоугольный пенал. И в моем городе этот мармелад продавался исключительно из черной смородины. И я любила. Причем мне папа разрешал этот мармелад брать и, соответственно, облизывать его вот прям вот так вот, да. То есть и это... мама, конечно, такие вещи не позволяла никогда. А Любаш пишет, у меня родилась дочь, у нее хобби был бить кружки. Вот ту самую, которая летела в замедленном действии. Хочется бамс остановить и вернуть. И я хочу сказать, что много вещей испортили наши дети вообще. Наверняка. У Александра тоже на эту тему есть истории. Мое чудное чадо все время что-то портило. Ну, в общем, сейчас, да. Что? Что, Александр? Нет, ничего не портил.
3: Это вечер на русском, ребята. Мы продолжим скоро. Оставайтесь с нами, не уходите.
1: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском. Новая песня на русском.
5: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
6: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
1: Русское радио.
7: Никак...

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
11: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
12: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
13: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел. Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: Пока я завтракал, стемнело. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Какую вещь или вещи из прошлого вы хотели бы вернуть? Ой, ребятки, знаете, вот все время, каждый год под Новый год, вот примерно где-то конец октября, в ноябре, у меня начинается жуткая ностальгия вот по тем вот советским электрическим гирляндам новогодним. Снежинка, сосулька, потом там что-то еще, домики какие-то были, шарики, и игрушки, естественно, шары вот эти из настоящего стекла. Конечно, я понимаю, что это можно сейчас купить, но мне хочется вот именно те, которые в моем детстве были.
2: У них был особенный запах.
1: И особенная такая, знаешь, атмосфера.
2: Ага.
3: Пахли, как правило, те, которые не успели разбиться. Да. Обились они, конечно.
1: Да, сплошь, только в путь.
3: Так, Марина Гуру пишет, здравствуйте, мои дорогие ведущие, я бы хотела хотя бы на минуту вернуть свою первую машину, как сейчас помню, белая 99-я. Я купил ее 15 лет назад после сдачи экзамена, она мне казалась Бентли на колесах, благодаря ей научилась менять колеса, свечи, колодки и многое другое. У меня была такая девятка, и вот согласитесь, покупал ты машину, а вместе с ней ты приобретал еще и курс автослесаря третьего разряда. Но если вернуть ее на минуту, боюсь, что она просто за эту минуту не успеет завестись.
1: Ваша машина тест.
2: Я, знаете, вспоминала еще такой момент, когда самыми крутыми считались те ребята, у которых была вот такая машина. Если ты выходишь с работы, а там стоит парень, и у которого вот такая машина, и это все, ты чувствуешь себя королевой и садишься в нее и вперед.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на руках.

0: Радио.
1: Не меняя телефон, мы меняем материк.
0: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 8 градусов. Ночью будет также облачно с прояснениями и плюс 5. Завтра возможен небольшой дождь и плюс 13 на термометре.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
5: Студия дизайна мебели «Феникс М». Это собственное производство корпусной мебели, где качество встречается с уникальным дизайном. От стильных кухонь до уютных гостиных. Ваш идеальный интерьер начинается в «Феникс М». Новгородская, 4. Замер и дизайн-проект бесплатно. Подробности по телефону 70 40 37.
6: «Волга» – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 55 0909.
7: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центра 54 54 54.
8: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
9: СТО «С-сервис», шиномонтаж 503773.
10: Если сервис, то «С-сервис».
11: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
12: На

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Иркутской области сняли карантин, введенный после случая в небольничной пневмонии. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. По его словам, в регионе полностью завершили комплекс профилактических мероприятий, которые проводили в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института. Ранее сообщалось, что после гибели 28-летней лаборантки в ночь на 2 октября под медицинское наблюдение поместили около 200 человек. Ростехнадзор разработал требования к организациям, обслуживающим лифты в жилых домах. Сейчас правила работы лифтовиков прописаны лишь в самом общем виде. В итоге обслуживанием подъемников занимаются случайные компании, пишет российская газета. Теперь планируется создать перечень организаций, отвечающих определенным требованиям. По данным Минстроя, в ближайшие 4 года в стране необходимо заменить 120 тысяч лифтов. В МВД напомнили о необходимости заменить водительские права, срок которых истек в октябре 2023 года. Тогда документ автоматически продлили, теперь такая опция уже не действует. Водителям, которые управляют автомобилем с недействительными правами, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Ну и последние россияне в ходе опроса назвали самые узнаваемые символы и образы СССР. Лидерами рейтинга стали хрусталь в серванте, холодец и оливье. В список также вошли ковер на стене, граненый стакан, мебельная стенка и эмблема серп и молота. Из еды винегрет и плавленый сырок «Дружба». Знания о советском прошлом люди получают из школьных уроков, семейных историй и из советского кино. Чаще всего эстетику СССР зрители замечают в старых фильмах и телепередачах. Официальный курс валют на завтра: доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95,47. На этом пока вся информация. Эфир продолжит «Вечер на русском».
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Зимние шины «Icon Tires» в «Колесо.ру» комплектом выгоднее. Шиномонтаж и хранение до установки в подарок.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
3: Вот, ребята, вот и доказательства. Даже лидеры опроса, самые узнаваемые символы и образы. Вот смотрите, что тут: хрусталь, ковер на стене, граненый стакан, эмблема серп и молот. В общем, для тех, кто только включился, к нашей компании подключился, напоминаем короткое содержание первого часа. Мы сегодня вспоминаем те вещи, которые мы хотим вернуть из прошлого в наше время, в настоящее.
4: В общем, все то ты перечислил, что в свое время было нещадно выброшено из квартир. Конечно. Под натиском этой лаконичной шведской мебели.
3: Хрусталь прям, я не могу, я так люблю хрусталь,
5: я его собираю. Да, конечно. И я сразу вспоминаю те времена, когда бабушка давала мне пресловутое козье молоко, которое я не хотела пить, а его как раз предполагалось наливать в тот самый хрусталь.
3: Хрусталь?
5: Да.
3: Молоко?
5: Да, да, да.
3: Мои родители в хрусталь другое наливали.
5: Ну вот.
3: Так, читаем сообщение. Банку вареной сгущенки, которую бабулечка открывала к чаю, когда приезжали к ней в гости, тогда был совсем другой вкус, да и счастливая атмосфера эмоций. А еще приемничек-мыльницу, который мы сами с нуля собирали и паяли в кружке пионерского лагеря. И тем, кто спаял радиоприемничек, полностью отдавали его домой.
4: Я ждал себе. Тем, кто спаял приемчик, отдавали банку с вареной сгущенки. Ну что ж.
5: А вот Ирина пишет: у меня в детстве были зверюшки и «Спокойной ночи, малыши». Очень мило, очень хочется, чтобы они вернулись на прилавки современных магазинов. Ирина, не знаю, в Воронеже вернутся или нет, а у нас в столице видела, такие игрушки продаются где-то в ларьках, и это действительно здорово. Я очень по ним скучаю.
4: И растет в цене, между прочим. Хорошие инвестиции, как сегодня принято говорить. Хотелось бы выпить себе газировки из аппаратов и стеклянных стаканов с сиропом по 3 копейки, пишет Виктория, и без сиропа по копейке. Как же было вкусно. Ага, из стакана, из которого пила
3: вся страна. Заходите в мессенджер Макса, Русское радио, наш канал. Пост с темой опубликован в комментариях. Ребята, мы ждем вашей истории.
0: Александр Пряник.

0: Реклама.
1: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Семейный парк развлечений «Джуманджи» приглашает всех на еженедельную бесплатную анимационную программу при приобретении входного билета. Любимые герои мультфильмов и игр будут развлекать вас на протяжении часа, каждую пятницу и воскресенье. Вас ждут шоу мыльных пузырей, квесты, различные супергерои и многое-многое другое. Подробнее в наших соцсетях и на сайте jumanji.ru. Вологда, ТРЦ Рио. Телефон 8-911-504-41-41.
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
7: 7 цифр и звонок, 7 цифр и гудок. Как мне найти любовь твою?
6: Русское радио.
8: Но вот она идет, расступается народ. Она сладкая, как мед. Мне сегодня повезет.
6: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Не то, что мы утверждаем, что раньше было лучше, но теплее нам всем там было. Однозначно, потому что это было раньше со всеми нами. Какую вещь из прошлого вы хотели бы вернуть? Вот какую тему сегодня вбрасываем для обсуждения. Я бы хотела вернуть старый телефонный аппарат. Обожала на палец наматывать его провод, набирать номер карандашом. Кстати, номера всех знакомых удерживали в голове.
2: Вот это, кстати, абсолютная правда. А еще записывали на обоих возле этого телефонного аппарата.
3: Еще были обычные телефонные книжки записанные, конечно.
2: Да.
3: Про алфавичные, или как это правильно сказать?
2: Да,
1: про алфавичные нормально сказал. Это Анна сообщение от Анны. Слушайте, Анна, ну, во-первых, конечно, надо было держать все в голове. Не было выбора. Ошибся одной цифрой, все, ты полчаса разговариваешь с незнакомой бабушкой из Самары. А карандашом номер, ну, чтобы ногти не обломать.
2: Егор пишет, очень хочется вернуть мороженое. Ну, действительно, из советских времен мороженое в стаканчике, по-моему, это легенда. Но еще Тимур пишет игру «Электроника», там, где волк с яйцами. Вот это действительно круто. У меня, кстати, никогда...
3: Такая.
2: А у меня не получалось никогда. У меня не было, я брала у ребят поиграть и каждый раз проигрывала.
3: Легенда, да. Как и «Золотой граммофон». Это тоже легенда. Мы напоминаем, ребятки, в нашей официальной группе, в «Одноклассниках», вовсю идет выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Что нужно сделать? Нужно просто зайти в специальный мини-приложение на нашей странице, выбрать три любимые песни этого года и, собственно, тем самым повлиять на итоги.
2: А среди всех участников скоро разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон». Состоится она, кстати, уже совсем скоро, 5 декабря. Моя Мишель также в обойме.

0: Реклама на русском.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой типа размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Всегда полезно опоздать туда, где тебя поджидают. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Вещи, предметы, которые хотелось бы вернуть из прошлого в наше время, в настоящее. Сегодня мы задали такую тему, читаем ваши сообщения с огромным удовольствием и сами вспоминаем, что да, действительно, вот это бы нам хотелось вернуть. Радиола с грампластинками. А еще на ней можно было услышать весь мир, в том числе передачи на иностранных языках. Я помню, что я в детстве, так вот я видел, что там города-то написаны,
2: да,
1: но
2: да,
1: не
2: да.
1: понимал, что это и для чего это.
2: Ага.
1: Но мне нравилось вот это крутить постоянно, за что я получал по рукам от родителей.
3: Да, там что-то, я помню, что-то Варшава,
1: да,
3: Прага, вот какие-то
1: Бухарест.
3: Соцлагерь. Но никакого отношения с реальностью не было, в общем-то, среди надписей. Потому что там, где было написано Варшава, вещала песня «Валенки», и все. Так, Владимир, я скучаю по продуктам, молоко и другие молочные продукты из молока, колбаса из мяса, напитки, лимонад, ситро и т.д., пиво со срок... годности 3 дня, и чтобы это был не эксклюзив, а массовая продажа. А не так, как сейчас покупаешь продукты, смотришь срок годности, они бессмертны. А что плохого в бессмертных продуктах?
1: Слушайте, ну это такая ерунда.
2: Это скучно на самом деле. А как же, а чтобы можно было прятать эту еду, как-то беречь, сберегать, с этим что делать? И, ребят, можно я вам скажу, куда мы едем в ближайшее время? Мы едем к Татьяне Гундаревой. Она говорит, что у них катаются автобусы-гармошки, они новые, красивые.
1: Это просто... Да, я тоже вижу это сообщение в Ростове-на-Дону. На самом деле существует. Привет, хотелось бы вернуть кассеты, все кассеты группы «Руки вверх». Каждое лето ждали, как из печки пирога, новый альбом. Отжигали под них в деревенском клубе. До сих пор их песни переносят в то крутое беззаботное время. Деревня называется Патраки или Патраки. Ударение, к сожалению, не знаю. Привет всем жителям. Вот от Татьяны такое сообщение.
0: Пряников, Соловьев и Калинина. Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Юля, Саша.
2: Да.
1: Так. Держи краба.
3: О, привет.
1: Ладно, это не приветствие.
2: Да я за
1: это название салата. Я уже как-то рассказывал о нем в эфире в прошлом году. Сегодня просто хочу напомнить, чтобы слушатели успели протестировать и смело вписали его в меню новогоднего стола. А так будет, я уверен. Итак, ребята, помидоры толстокожие. Разрезаем каждый на 4 дольки и вырезаем мякоть. Нам нужна только корка. Нарезаем корку мелким кубиком. Это первый слой салата. Чуть присолить не забудьте. Второй слой – крабовое мясо. Имитация, конечно же. Натираем на мелкой терке, укрываем майонезом. Далее слой отварных яиц, также на мелкой терке, майонез. И вот следующий слой, если кто не знает этот салат, пробует его впервые, долго не может понять, что это такое в нем интересное и необычное. Итак, ребята, четвертый слой – это копченый, плавленый колбасный сыр. Именно копченый, ребята. Также на мелкой терке и также укрываем майонезом. Ну а в финале еще немного крабового мяса. Все! Даем салату настояться и подаем к столу. Он получается очень нежный, воздушный и простой в приготовлении праздничный салат. Вот так.
3: Ой, вкусненько.
1: Очень вкусно.
2: Ну, там без набор беспроигрышных продуктов.
1: Абсолютно, абсолютно. Рецепт вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Заходим, заходим, в поиске набираем Иван Соловьев. Вот он мой канал, вот он видеорецепт. Сохраняйте себе. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fit.auto.ru.
4: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
5: Первое правило «Хавейл F7» – комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье – подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа, доступный в комплектации «Премиум Техно Плюс». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является ответом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера «Хавейл» сети на сайте «Хавейл.ру». 12+.
7: Я

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. АО 5 телефон полный. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдранат». «Милдранат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдранат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: В зеленом чае без сахара самое вкусное – чувство собственного превосходства. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Если вы еще не заметили, откуда в вашей жизни появляются правильные ориентиры, это мы вам их возвращаем тем, что обсуждаем на всю страну очень теплые темы и нужные. Какую вещь из прошлого вы хотели бы вернуть? Над этим вопросом мы сегодня бьемся всей страной. Илья пишет: «Вывод, вернул бы часы с кукушкой и боем. Помню, каждое утро встаешь, эти гирьки подтягиваешь, никакого будильника не надо». Хорошая идея. Mm. Да, давай в студию купим часы, посадим туда Юльку, и она будет каждый час оттуда. Ку-ку! Эй, мешки с костями, подтяните мне гирьки.
2: Ладно, ладно.
3: Сообщение читаю дальше. Вернуть бы... водяные переводилки, помните, такие были?
2: Да.
3: На несколько секунд опускали в воду, вынимали, прикладывали к какой-либо, какой-либо поверхности своего тела, аккуратно сдвигали, и показать бы вот это детям, как это работало. У нас дома до сих пор сохранились на дверях даже и на зеркале.
1: Это, конечно, было целое искусство прилепить.
3: Я мне вот нравилось именно вот на тело лепить.
1: На тело не знаю, но чтобы ровно ее нужно было вот именно лепить, чтобы она не была кривая, косая, это раз в 100 лет у меня получилось.
3: А еще помните, когда вот эти вот наклейки большие на футболке утюгом надо было их прогревать, это было очень круто.
2: С названием любимой группы. А насчет наклеек, каждая уважающая себя девочка в мое время хотела иметь его покемончика желтенького на руке. Да, это считалось прямо высшим шиком. Ну, еще помнится про ластики, напоминает нам некто ВГ. Говорит о том, что классный был ластик, с одной стороны красненький, чтобы можно было карандаш стирать, а с другой стороны синенький, чтобы можно было уничтожать двойки в дневнике.
3: Красненький, синенький.
2: Красота.
1: Научишь сейчас плохому населению.
2: Конечно.
3: Спасибо, ребят. Окунулись мы сегодня в очередной раз в приятную ностальгическую атмосферу.
1: Да, уходим. Очередной вечер на русском уходит в историю. Прошлое вернуть нельзя, мы выяснили, но завтра мы все вместе постараемся.
3: Нет, не завтра.
1: Я все про страну, про слушателей. Мы нет.
3: Извини. Прошу прощения. На удар меня.
1: Как делали катушечные магнитофоны. Прошлое вернуть нельзя, но мы все с вами вместе завтра всей страной, включая Ивана, сделаем лучший вариант настоящего.
3: Молодец, молодец, спасибо тебе за этот вывод. Юлю Калинину оставляем со слушателями до полуночи. А вернемся втроем мы в понедельник,
1: да.
3: 18:00.
1: Не прощаемся,
3: пока.
1: Конец связи.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Спонсор часа ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Шины «Icon Tires» в «Колесо.ру» в любой сезон комплектом выгоднее. Шиномонтаж и хранение до установки в подарок.
1: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 8 градусов. Ночью будет также облачно с прояснениями и плюс 5, завтра возможен небольшой дождь и плюс 13 на термометре.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
4: Какая у меня самооценка? Да, так себе. Мы цари, народ простой.
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Большой страны. Все будет хорошо.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Новости на русском.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
4: 40 аварийных объектов ликвидировали за год в Вологде. Об этом сообщил глава Вологды Сергей Жестянников. Сносу подвергаются объекты, представляющие угрозу жизни и здоровью жителей города. Осенью планируется снести дом на Можайского 13, до конца года на Козленской 111. Снос других расселенных аварийных домов также будет осуществляться инвесторами в рамках комплексного развития территорий. Всего до конца года будет ликвидировано 18 объектов. Работа проводится в рамках подготовки города к 880-летию в следующем году. 2000 детей в Вологде занимаются УШУ на базе городских школ. В Вологде продолжается реализация проекта УШУ в школе. В этом году к нему присоединились школы номер 4, 5, 6, 21, 37 и 39. Занятия ведутся как в рамках основного курса физической культуры, так и дополнительно после основных уроков. В Вологде продолжается развитие спортивной инфраструктуры. В прошлом году в рамках стратегии 2.0 завершилось строительство футбольного манежа на улице Ильюшина. Продолжается ремонт восточной трибуны стадиона «Динамо». Готовится к открытию беговой центр на стадионе «Буревестник». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате.
3: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

и наблюдать, как быстро растут дети, особенно чужие. Ну, а если ваши собственные уже достаточно взрослые, то тогда вместе слушайте «Русское радио». Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи и, поверьте, сделаю все возможное, чтобы независимо от показаний гороскопа настроение было самым что ни на есть солнечным. Ёлка подхватывает эстафету, впереди Филатов и Кэрос и градусы. Все это для вас на русском. Всем привет!

Вальков и градусы, неизменно пребывающие в составе мальчик плюс еще один мальчик. И да, эти парни могут позволить себе петь про ресницы, как про предмет восхищения. А для нас, девчонок, это предмет зависти, потому что у подружки всегда лучше, это понятно. А еще это головная боль, потому что уже совсем скоро начнется сезон, когда то снег, то дождь. И ты только и думаешь о том, как бы зонтом или вообще любыми подручными средствами прикрыть вот эту красоту и дойти до работы в том же неотразимом виде, в котором ты только что выпорхнула из квартиры. Ну что, девчонки, я уверена, что с этой задачей мы справимся, и даже если вдруг пресловутая тушь испортит нам с вами настроение, потому что потечет самый неподходящий момент, в целом мы с вами все равно на свете всех милей. И сегодня, и сейчас, и до рассвета останемся. Это точно.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: Я один раз сегодня нечаянно чихнул совершенно внутрь себя. Нечаянно чихнул с закрытым ртом. Нет, такая, знаете, как у третьеклассника сопелька такая. Прям.
3: Или с открытыми глазами.
4: С открытыми глазами чихнуть невозможно.
3: Я чихаю иногда так за рулем приходится.
4: Это не чих называется,
3: Полин. Что это?
4: Это по-другому, за кадром.
2: Нет, она этого не делает, она фея.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С Icon Tires и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
5: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН, 114-774-652-74-44.
0: 18+. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
12: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанк. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
15: Знакомые говорят, не поленитесь, съездите на Мальдивы. Действительно, от Мальдив меня отделяет только лень. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Кульминация хита в апреле и премьера клипа в августе. О да, эти двое смогли сделать весенне-летний период нашей музыкальной жизни по-настоящему жарким, насыщенным. Я вообще не представляю, как два таких темпераментных человека могли одну студию звукозаписи не разнести буквально в клочья. Как они смогли договориться, как они смогли спеться, но тем не менее у них это получилось, и это действительно здорово. А Насте, Дима Билан, эпилог, который надолго останется в наших сердцах. Мы с вами, как всегда, точку не ставим, если только поглядываем так робко на точку предстоящей рабочей недели. Вот она уже буквально на расстоянии вытянутой руки. Хотя я уверена, что каждый из вас может поставить восклицательный знак в конце предложения. Я молодец, я почти закончил работать.

Люблю, включаю, слушаю. Русское радио. Все будет хорошо.

0: интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Тревел». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: Если вам долго не звонят родственники или друзья,
13: значит, у них все хорошо. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Вот хорошо, если такая тоскливая песня посвящена предмету любви. Тут ведь вопрос выбора. Любовь может быть, а может быть, вы уже давным-давно поставили крест на всяких страстях, а если выходишь из дома и ключи не можешь найти, вот тут ты и начнешь искать, плакать и страдать, и кричать: «Ну где ты, мой любимый мобильный телефон?» У меня сегодня с утра пораньше была такая же история. Собиралась выйти за хлебом и потеряла и ключи, и телефон одновременно. Странно, что голова моя до сих пор при мне, а время, между тем, 20:44. В общем, я делаю успехи. Бесценные мои, держитесь. Я уверена, что эта трудовая неделя, хоть она и была довольно напряженной, в конце концов нас с вами вознаградит. Если и никакими призами, подарками, то пятница абсолютно точно. Ну и выходные впереди. А субботу мы, как известно, обязательно вместе встретим здесь, на русском.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 8 градусов. Ночью будет также облачно с прояснениями и плюс 5. Завтра возможен небольшой дождь и плюс 13 на термометре.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Роспотребнадзор исключил риски для здоровья населения Иркутской области. В регионе завершены профилактические мероприятия, связанные со смертью сотрудницы противочумного института от пневмонии неустановленного происхождения. Карантин в больницах региона снят. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заболевшая была привита и имела иммунитет к особо опасным заболеваниям. По международным правилам Роспотребнадзор направил информацию о ситуации в Иркутской области в 14 стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения. К другим новостям. Традиционная офлайн-торговля запросила равных налоговых возможностей и условий с маркетплейсами и предложила ограничить применение упрощенной системы налогообложения при продаже товаров через интернет в случаях, когда эта схема используется для уклонения от уплаты налогов. Еще одна инициатива – обязать ПВЗ, пункты выдачи заказов, выплачивать компенсирующий сбор от оборота выдаваемых товаров, пишет газета «Коммерсант». Ранее неоднократно отмечалось, что традиционная торговля не выдерживает конкуренции с маркетплейсами. Далее о спорте. Российская теннисистка Мира Андреева вышла в полуфинал крупного турнира в Пекине. В четвертьфинале она выбила из борьбы еще одну россиянку Екатерину Александрову. Благодаря успеху Андреева гарантировала себе минимум четвертое место в мировом рейтинге. До сих пор российская теннисистка так высоко в мировой классификации не поднималась. Ну и последнее. Россиянам предложили выбрать, какие населенные пункты получат мобильный интернет. Минцифра запустила голосование, которое продлится до 8 ноября. Выбрать можно село, поселок или деревню с численностью населения до 1000 человек. В конце сентября власти расширили перечень населенных пунктов для подключения к интернету и мобильной связи. На этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Юлия Калинина.
0: Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Если только что присоединились, знайте, что вы вовремя. У нас с вами еще 3 часа содержательного и взаимоприятного общения. Сегодня поняла, о чем мечтаю. А мечтаю я, на самом деле, о пенсии. Хочу, как Печкин, сказать однажды. Я, может, только жить начинаю. На пенсию перехожу. А всему виной старушки, которые сегодня сидели в скверике возле моего дома и так задорно хохотали. 3 девицы под окном. Ну, не совсем девицы, но то, что под окнами сидели и гулик кормили всяческими вкусняшками, это абсолютно точно. И так хорошо они смеялись, такая расслабленность была в их позах, что как-то невольная зависть меня охватила. В общем, я надеюсь, что в эти выходные смогу хотя бы отчасти приобщиться к отдыхающим. Ну а если вы отдыхаете уже сейчас, и у вас, о чудо, нерабочая пятница впереди, то тогда мои поздравления. Оставайтесь на русском, будем, как всегда, снабжать хорошей музыкой и делать все возможное, чтобы вам было улыбчиво и не по-осеннему хорошо. Бахти и Туркен уже совсем скоро, потом Жасмин и Мот. На русском.
3: Все будет хорошо.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

собравшимся. Это я, Юлия Калинина. Буду с вами до полуночи здесь, на русском. Друзья мои, меньше часа осталось до того момента, когда у нас откроется стол заказов. Поэтому привет, признание, пожелания заранее готовьте. И они могут уже быть по-пятничному расслабленными, потому как во многих регионах нашего вещания уже та самая вожделенная пятница и наступила. Ну вот, я в начале этого часа говорила о том, что завидую. Завидую я бабушкам, которые сидят на скамеечке, голубей кормят, с подружками хохочут, обсуждают у симпатичных пенсионеров, проходящих мимо, и, в общем, чувствуют себя совершенно свободными. Есть еще один пункт, который я внесла бы в свой список черный, ну или белый. Зависть. Это, конечно, финская ходьба. Не хватает времени катастрофически, но очень мне нравится. Ходишь, палками размахиваешь и чувствуешь себя самым спортивным человеком на свете. Я надеюсь, что в эти выходные мы с вами сможем и погулять, и отдохнуть, и спортом заняться.

0: каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Завтра в гостях Чебанов. В 23:00. Слушайте «Русский старт» на русском. Реклама на русском.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
6: 18+.
7: ОККО представляет.
8: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
7: Главный сериал года «ВОККО».
9: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
10: Я про это написать хочу.
7: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
13: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
7: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
14: Есть ли у меня рекомендации с прежнего места работы? Конечно, есть! Мне порекомендовали найти новую работу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

да, как легко мы доверяем юности, какими подозрительными становимся с годами. И вот эти слова «я тебе не верю» — это не только лейтмотив песни Григория Лепса и Ирины Аллегровой. Это еще и та фраза, которую можно очень часто услышать, когда собеседники, ну, скажем так, 30+, общаются друг с другом. На эту тему даже данные соцопросы имеются. И судя по тому опросу, который примерно год назад проводили, 56% респондентов в нашей стране уверены, что они очень доверчивые. Причем женщин, уверенных в своей легковерности, больше, чем мужчин. Я даже представляю, как девчонки хохочут, кокетливо говорят: «О, ну что вы, я такая доверчивая». В общем, дорогие мои, я надеюсь, что доверять вы будете не всем, а только избранным, и команда Русского входит в это заветное число. И уж если мы говорим, что все будет хорошо здесь, нам стоит доверять.

меня всегда занимало, как у певицы Максим, которая в жизни очень веселая девчонка, получается вот такие лиричные, печальные музыкальные композиции, мол, отпускаю, все плохо, жизнь практически закончена здесь и сейчас. О, друзья мои, я-то вас точно не отпускаю. Мои объятия пока крепкие и таковыми останутся до полуночи. Даже не надейтесь ускользнуть. Уже жду ваших сообщений в мессенджеры наши. Пишите 916-003-105-7, сообщество русского ВКонтакте, в Одноклассниках, к вашим услугам. Причем остаюсь я здесь не одна. Владимир Пресняков к нам присоединяется прямо сейчас до окончания этого часа Hi-Fi Zivert. И вещица, которая в моем сердце, Вячеслав Макаров, диджей Димиксер. Дай мне еще один шанс.

0: Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оферта действительна до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
8: То, что я видел, будущее.
9: Фантастическая премьера.
8: Прогрессор вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
10: Он перестал быть человеком.
8: Он угрожает уничтожить Землю.
9: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
11: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
12: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
13: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ОРДВУ, город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
14: 18+. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на самом деле в зеленые волны сейчас было бы недурно погрузиться, но только желательно, чтобы волны эти были теплые, песочек рядом исключительно белым. Ну и компания рядом загорелая, веселая и очень приятная. И так, чтобы напитки прохладительные и целые каникулы впереди. А мечтать о хорошем не вредно. Вредно как раз-таки не мечтать. Потому что, когда у человека есть планы, особенно вот такие головокружительные, сногсшибательные, значит, завтра будет не зря. Вячеслав Макаров и диджей Димиксер прямо сейчас.
1: Ты ушла, не сказав ни слова, только тень былых раздоров. Я кричу в пустоту.
2: Реклама.
3: Трибуны замерли, арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
4: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а?
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?
6: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
5: Русское радио.
7: Если хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
5: Только любимая.

0: только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет. Это певица Света. И вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России с февраля проиндексируют более 40 социальных выплат. Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут повышены примерно на 7%. Материнский капитал увеличат на уровень фактической инфляции, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Ранее стало известно, что в следующем году размер маткапитала превысит 1 000 000 рублей, а единовременное пособие при рождении ребенка с февраля вырастет до 30,5 тысяч рублей. Крупнейшие операторы связи подтвердили свои планы начать с 15 октября блокировать звонки организаций, не подключивших обязательную маркировку. Таким образом, у банков осталась неделя на заключение договоров, пишет газета «Коммерсант». Обязательная маркировка звонков действует в стране с сентября прошлого года и предусматривает отображение на экране абонента информации об организации, от имени которой поступает вызов. Мера направлена на защиту от телефонных мошенников. В России до конца октября запустят единый цифровой ресурс дошкольного образования. Предварительное его название – «Главный детский», сообщила советник президента России Елена Ямпольская. Она выразила надежду, что ресурс окажется полезным и для воспитателей, и для родителей. Ранее планировалось запустить в детских садах проект «Добрые игры». Он направлен на приобщение дошкольников к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Ну и последнее. На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности, самая сильная с конца лета. Ее продолжительность составила чуть больше получаса, 34 минуты. Приведет ли она к магнитной буре на Земле, пока неизвестно. Между тем, любители астрономии ждут вспышки другого рода. Ближайшей ночью можно будет увидеть звездопад Дракониды. На этом у меня пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья мои, какая же жалость, что в столице пасмурная погода. Не сможем мы с вами звездопад Дракониды увидеть, судя по всему. Хотя, кто знает, может быть, обладатели особо мощных телескопов смогут рассмотреть сквозь плотную московскую облачность небесные светила. Впрочем, если не хватает вам яркости и позитива в жизни, то вы абсолютно точно попали по адресу здесь, в столе заказов, рады именно вам. Алина Марина пишет: поздравляю дядю Андрея и тетю Алену с первой годовщиной свадьбы. Пусть ваша любовь будет такой же яркой, как и в день свадьбы. И пусть каждый совместный день приносит только радость, счастье, уюта, гармонии вашей семьи. Дорогая Алиночка, вместе с вами, молодоженов, поздравляю. Всего наилучшего. Берегите друг друга. А Текс еще. Аслан просит передать привет для Анжелики. Анжелика, тебе всего наилучшего, всего самого хорошего. Оставайся моим счастьем. Александру большой привет. Сашенька, пообещай, что все будет хорошо. Это Наталья из Калининграда просит. Наталья, я думаю, что Александр вас в этом уверяет каждый вечер, но каждый вечер вы все равно просите об этом. Может быть, говорит как-то не очень убедительно. Любовь просит передать привет любимому супругу Александру и доченькам Софии и Аленке. Я вас очень люблю. Люблю ваш привет вам самый большой. Еще Людмила желает нам Юлия Цезаря, не больше, не меньше. В качестве Юлии выступаю я, ну а Цезарь, да, вообще, если симпатичный мужчина заглядывает на Огонек, это здорово, потому как всегда даже в нашей студии найдется какая-то работа. Стулья передвинуть, шкаф поправить, ну, вы знаете.

0: Вечно прекрасный Сергей Лазарев и «Компасы» здесь на русском. Наш, как всегда, указывает точно на север. В сторону хорошего настроения, естественно. Текс. Андрей пишет: большой привет Владимиру. Андрей из Инзы передает, из Ульяновской области. А Татьяна сообщает: привет, любимое русское радио. Юля, здравствуйте. Танечка, привет, привет. Передаю большой привет родным, близким, друзьям. Отдельный привет летит в Петербург моему двоюродному брату Володе, а также его семье. Племяннице Анечке в Петербург тоже большой привет. Приезжайте в гости. Татьяна из Балашихи приглашает. Тань, спасибо за пожелание легкого эфира. Вы, как всегда, прекрасны. Очень рада, что вы на связи.
1: Реклама.
2: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 10 октября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.
6: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
7: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70 72 82. Русское радио. Радио

0: в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. А не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

я из тех людей, которые уверены, что 2007 был вот буквально только что, может быть, пару-тройку лет назад, а то, что минуло почти 20, нет, об этом я думать не хочу. Людмила Мякченко пишет, смотрел хоккей, «Авангард» выиграл 1-0, ура. А наконец, Людмила из Омска, вам привет еще большой, рада, что ваша команда мечты победила. Михаил Владимирский за позитивный эфир говорит спасибо, Миш, спасибо и вам. Арине Михайловне большой привет за помощь, за поддержку, спасибо большое. Для меня пожелание хорошего эфира, Миша, с вами только так. А Сергей Гущеваров пишет, добрый вечер, любимая русская, передаю привет электрикам, город Малмыш, чтобы все фонари на улице наконец включили-выключили, чтобы все было точно по расписанию. Дорогой Сергей, я уверена, что теперь электрики к нашей, ну точнее к вашей просьбе отнесутся более внимательно, потому как на русском все-таки прозвучало. Павел Кучеров сообщает, сегодня снова праздник для любителей вкусностей. Сегодня день вареников, и это действительно аппетитно, всем солнечного настроения. Павел, а у нас завтра дожди будут, а поэтому солнце у нас будет исключительно в душе и исключительно благодаря любимому русскому радио. Наталья Курьянова пишет, передаю привет городу Таганрог. Прекрасная Натали, вам тоже большой привет. Спасибо за пожелание доброго вечера. Лето.

0: Я-то точно знаю, зачем мы с вами приветы передаем. Для того, чтобы на душе стало тепло у ваших самых близких людей. Лилия Лебедева передает привет любимой куме Маргарян Стелле в Анапу. Дорогая, хоть мы с тобой и в ссоре, я все равно по тебе скучаю. Прости меня, пожалуйста. Ну что, у нас, девчонка, это все мгновенно. Поссорились, помирились. А что с нас взять? Создание мы легкие, эмоциональные. Мария сообщает: спешу передать привет всем, кто меня знает. Городу Тольятти большой привет. Пусть день будет полон приятных сюрпризов. И пусть песни хорошие звучат на русском. Спасибо за отличную атмосферу. Машенька, вам, как всегда, спасибо за теплую компанию. Аслан пишет: хочу передать ночной привет для Анжелики Бьюти в Сочи. Пусть станет счастье моей жизни. Действительно, пусть. Настена передает привет городу Луга. А Людмила говорит спасибо за привет. Людмила, и вам спасибо. Наталья передает привет любимой дочке Юленьке. И пусть она сильно не переживает, потому что все-все будет хорошо. Большой привет также любимому супругу Алексею. Он сейчас на работе. Желаю всех благ нашей семье. Дорогая Наталья, вам и всем, кто рядом, большой-большой привет. Алла сообщает доченьке Лаврентьевой Виктории, которая учится за 8000 километров от дома на другом конце нашей страны. Большой-большой привет. Ох, Алла, представляю, как материнское сердце сжимается. Но все будет хорошо, я в это очень верю. Вика, Виктория, вам всего наилучшего. И будьте отличницей, будьте молодчиной. Пусть мама вами гордится.
1: Русское радио. Золотая история. Руки вверх. Алешка. Алешка.

0: Ну, я надеюсь, что эта ночь принесет вам 8, а может быть 9 часов здорового сна. А если планируете не спать, а ввиду того, что на работе, скажем, будете, то коллега мой Миша Набоков скучать не даст. Анюта передает привет всем ведущим русского. Отдельный привет Максу Привалову. Дождитесь, Анечка, завтра вечером обязательно появится. Другу Мишке большой привет. Брат, приезжай как можно быстрее. Всем доброго вечера. Анют, вам тоже большой привет и всего наилучшего. Малика Абдикадирова прекрасные фото отправляет. Тут, знаете ли, такой стол для чаепития накрытый. А всем большой привет. Этой прохладной осенью мы согреваемся как можем. Горячий чай, плед, создаем уют дома. Вам и всем слушателям большой привет абсолютно взаимно. Алла из Комсомольска на Амуре всем большой привет передает. Желает теплых денечков. Аллочка, вы прекрасны, за добрые слова спасибо. Текса Дэн пишет: мы с ребятами собрались на дачу, отдохнули, купель, баня, домик на берегу озера, напарились, накупались, отдохнули. Короче, полная перезагрузка. Привет, как всегда, в любимую Карелию всем слушателям. На связи Дэн. Дэн, вам большой привет. Отдыхайте за нас, за трудящихся.
1: Новая песня на русском.
2: Не молчи, время не бесконечно для нас.
3: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 15+. Кто поздно встает, тому Бог уже все дал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
2: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.

0: дорогие мои, будьте уверены, каждый из вас по-настоящему не забываем, поэтому мне вас вспоминать не приходится. Татьяне из Балашихи еще раз большой привет. Танечка, вам тоже спасибо. Так, Анна пишет. Доченька Лизонька, я так счастлива поздравить тебя с твоим праздником. Будь счастливой, здоровой, любимой. Желаю, чтобы каждый момент жизни был наполнен яркими впечатлениями и событиями. Будь смела в своих поступках, уверена и самой целеустремленной также будь. Береги себя и свою семью. Люблю тебя, горжусь тобой. С днем рождения, дорогая. Ура, ура. Хочу передать привет в город Узловая, завод и цех сборки 8-я станция. Это Татьяна пишет. Танечка, вам и коллегам вашим большой привет. Андрей пишет. Доброй ночи. Работаю в командировке. Любимой жене Татьяне передаю большой-большой привет. Андрей, привет доставлен. Ну, эту ночь, если планируете не спать, уже говорил, проведете ее с Мишей Набоковым. Марина Михеева пишет. Михеева Марина. Всем передает привет. Всем желает хорошего настроения. Ну что, дорогие мои, пусть у каждого все сбудется. Пусть у каждого все получится. Новорожденных с праздником, а влюбленным, соответственно, любви и счастья.
1: Стол заказов.

0: Реклама.
1: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
3: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении. Действует до конца сентября.
4: 10 октября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.
5: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
6: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Хотели любимых песен? Так слушайте.
7: Опять одна, да пьешь до дна.
6: Только лучшее.
7: Я в глазах твоих видел снег в океане.
6: Только любимое. Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском. Новая песня на русском.
1: А ты люби ее, люби, всем сердцем, так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле исключили дипломатическое урегулирование украинского конфликта. Перспективы мирного решения проблемы не просматриваются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Реальных подвижек в переговорном русле попросту нет, заключил представитель Кремля. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Марка Рубио, который заявил накануне, что украинский конфликт зашел в тупик и что это может привести к очень опасной эскалации. Минсельхоз предложил дополнительно поддержать аграриев и ввести погектарную поддержку озимого сева под урожай. Речь идет об осеннем севе, в том числе пшеницы, ржи и ячменя. Предполагается, что погектарные субсидии будут выделяться в пределах бюджетных лимитов на работу сельхозтехники и на внесение удобрений. Ранее сообщалось, что на фоне фактической остановки экспорта зерна возник риск затоваривания. Президент России поручил властям выкупить у аграриев часть скопившегося на элеваторах зерна. К другим новостям, российские компании стали в два раза реже обращаться в полицию из-за нарушений сотрудников. Если в 2023 году так поступали почти 70% работодателей, то сейчас около 30%. Как пишет газета «Ведомости», теперь бизнес чаще разбирается с нарушениями самостоятельно. В основном сотрудников привлекают к дисциплинарной ответственности, почти половина компаний сокращает им премии и бонусы. Организаторы усложнили географический диктант. Он пройдет 22 ноября в обновленном формате, будет меньше вопросов, но они станут сложнее, сообщили в пресс-службе Русского географического общества. Очно диктант можно будет написать 22 ноября в полдень по местному времени. Онлайн-версия будет доступна с 22 ноября по 10 декабря. Географический диктант в России проводится ежегодно с 2015 года. На этом пока вся информация о развитии событий менее чем через час.
0: Новости на русском.

гулял с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

25 октября 24-го ровно в полночь на музыкальных платформах появился один из самых ярких треков нашей эстрады. Это песня «Топит». А Настя на 3 минуты сменила имидж, и она в этой песне предстала перед нами не романтической героиней, которая переживает из-за встреч или расставаний. Она девушка, которая только на пути к своему счастью. То есть она преодолевает трудности, и да, пожалуй, все равно, рано или поздно, дойдет до того самого волшебного, что где-то на горизонте пока. А здесь Анну привычный оптимизм не оставляет, ведь она, так же, как и мы, знает, что кто-то на небе за нас с вами сильно топит, а значит, все будет хорошо. Вместе обязательно справимся. Меня зовут Юлия Калинина. Доброй ночи, доброго вечера. Оставайтесь на русском. Помните, топил и буду топить за каждого из вас.

0: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Волга», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
1: Босс назначил меня своей правой рукой!
2: Уже боюсь своих обязанностей.
3: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70-72-82. Русское радио – это родные нулевые. Крылатые десятые.

0: слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

Прямо тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: дорогие мои. Хотел вам сказать не про метафорических птиц, как у Андрея Губина в песне, а про самых, что ни на есть, настоящих. На моем подоконнике уже синички вовсю скачут, требуют булки, требуют сала и говорят, знаешь что, пока не очень холодно, конечно, на улице, но ты давай уже раскошеливайся, делись вкусностями. В общем, нам предстоит зимовать. Нужно накапливать жирок. Ну, а нам с вами, как всегда, нужно оставаться в хорошей форме. Это я, конечно, в первую очередь про девчонок, потому что мы всегда должны быть молоды, стройны и прекрасны. И уже через мгновение в нашем эфире появится девушка, которая всегда в отличной форме и в классном музыкальном настрое. Очередная горяченная премьерка от суперзвезды нашей эстрады Ирины Дубцовой. Прямо сейчас, на русском.
1: Новая песня на русском.

это часто бывает. Утром просыпаешься, смотришь в зеркало и обнаруживаешь, что там совершенно чужая тетенька. Какая-то помятая и нежизнерадостная. И вообще, кажется, у нее простуда дочитается. А нужно в этом случае сразу чай заваривать и мед, конечно, доставать. Алсу в ближайшее время планирует отправиться в Уфу, видимо, за знаменитым башкирским медом. Но что, впереди холода, надо подготовиться основательно. Чужая только что была в эфире. Любимый вашей радиостанции Владимир Пресняков и хит без срока давности «Стюардесса по имени Жанна» продолжает наш эфир. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами. Рулить и летать буду до полуночи. Здесь, на Русском.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 15+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Почему меня всегда приглашают на кофе? Я, например, котлеты люблю. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: На осень, как известно, пора свадеб, и если вы в ближайшее время собираетесь узаконить ваши отношения, а потом в романтическое путешествие отправиться, то позвольте вам пожелать всего самого доброго и путешествовать по жизни рука об руку. Коллега мой Миша Набоков, говорят, тоже в ближайшее время куда-то собирается. Миша,
1: да, Юлечка, привет. Я собираюсь в отпуск, знаешь, что я... Я вспомнил один случай вот по поводу свадебного путешествия, ты сейчас сказала. Один знакомый, вот он уже давно женат, у него там дети и все такое. Я недавно с ним встретился и вообще спросил, мы с ним там по душам поговорили. Я его спросил, вообще, у тебя есть вот мечта, чего бы ты хотел вообще? У тебя все, в принципе, есть. Знаешь, что он сказал мне?
0: Что?
1: Он сказал, что я бы хотел бы еще раз отправиться в свадебное путешествие, но одному.
0: А, вот оно что. Я ждала чего-то такого. Что
1: подвоха,
0: это,
1: да?
0: Да, либо 5 минут тишины, либо чтобы были, наконец, вещи, которые жена не может отнять у супруга и отдать детям. Ну, так как это в нормальных семьях происходит.
1: Ну да. И у меня получается тоже, я, то есть, отправляюсь в отпуск, можно сказать, свадебное путешествие только один, да? В принципе, можно же так натянуть этот, вот это все.
0: Мужчины, как правило, в такое вот путешествие, они берут друзей верных, надежных, для того, чтобы вместе усесться где-то на берегу с удочками и в тишине.
1: Слушай, ну это вообще это не про меня, если честно, вот эти удочки и все такое.
0: Я
1: возьму с собой настольные игры.
0: Ага.
1: И все.
0: Да, понятно. Ну ты собираешься в Москве оставаться или у тебя есть какие-то варианты?
1: Слушай, ну какая Москва? Курорты Черноземного края, Юлечка. Это надо, такие вещи надо знать, но мне тебе объяснить.
0: Ну, в общем, я думаю, что те курорты, которые ты почтишь своим присутствием, они там потом сделают, знаешь, как это, звезду на Аллее Славы. То есть на вокзал, города, ну, я не знаю, любого.
1: Ты думаешь, поставят мне бюст?
0: Нет,
1: мой
0: нет,
1: бюст
0: нет,
1: будет.
0: Нет. На вокзал города такого-то ступил Миша Набоков. Да, своим белым кроссовком.
1: Моя ступня там будет. Слушай, такого еще ни у кого не было.
0: Представляешь?
1: Звезда банально.
0: След в истории.
1: Я оставлю свой след в Воронеже. Я всегда мечтал об этом.
0: Миша,
1: ну хотя бы
0: я
1: так.
0: Я буду скучать. Жду тебя, когда ты вернешься с новым...
1: Через неделечку, Юлечка. Да. Это хорошо, очень быстро. Это, ты даже не успеешь соскучиться.
0: Хорошо, ладно. Буду ждать с нетерпением, друзья мои, а вас буду ждать в ближайшей субботней ночью. Сразу после полуночи встретимся здесь на русском. И спасибо всем за минувший вечер. С вами было здорово. Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: Лучше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В этом выпуске о наиболее заметных новостях минувшего дня. В Иркутской области сняли карантин после случая пневмонии у сотрудницы противочумного института. Санитарная обстановка в регионе спокойная. Аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами в институте не выявили, сообщил иркутский губернатор Игорь Кобзев. В свою очередь, Роспотребнадзор исключил риски для здоровья населения Иркутской области. Стала известна причина масштабного сбоя в российском сегменте интернета. Проблемы возникли на сетях поставщика защиты от DDoS-атак. В компании газете «Коммерсант» рассказали, что причиной сбоя стала человеческая ошибка при работах по изменению конфигурации сетевой инфраструктуры. Инцидент был локализован в течение примерно получаса. В четверг пользователи не могли зайти на сайты крупнейших СМИ, а также в мобильные приложения некоторых банков и в онлайн-кинотеатр. Независимые автозаправки почти перестали продавать бензин марки АИ-100. По мнению участников рынка, это связано с тем, что у частных заправок нет собственных перерабатывающих мощностей. Они закупают бензин через биржу, а на бирже высокооктанового бензина мало и он дорогой, передает РБК. По данным Минэнерго, доля высокооктанового бензина не превышает 2% от общего потребления топлива в стране. Ну и последнее. Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница и поэтесса Энн Карсон. Шведская академия назвала ее создательницей новых литературных форм. В 2001 году Карсон стала первой женщиной, получившей поэтическую премию Элиота, а в 2020 была удостоена премии принцессы Астурийской в области литературы. В России Карсон известна по лирико-философскому эссе «Горько-сладкий эрос». На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, наконец-то пятница! Но, будьте осторожны, есть, друзья, одна очень действенная пятничная примета. Так что, парни, помните, если вдруг в пятницу теща назвала тебя «сынок», значит, в выходные придется тащить очень много всего на дачу. Будьте бдительны.

0: Новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем?

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну как после такой песни не вспомнить юные годы, когда мы, помните, тряслись как тростинки просто, что девушка, которая нам очень нравится, боялись подойти к ней, что она скажет, что это невзаимно, что нет, и все. Но проходят годы, и согласие женщины пугает гораздо больше, чем отказ.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: С возрастом фраза «надо встретиться» плавно превращается в «ну, созвонимся как-нибудь». Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно в кафешке наблюдал необычную такую картину. Парни и очень красивые девушки сидели за одним столиком. Подошел, значит, официант, спрашивает, достает меню, так и так, чтобы идти заказывать. И такой один из парней встает и говорит: «Сегодня в нашем кафе белый ужин. Дамы угощают кавалеров». Нужно как-нибудь попробовать так сказать девушке.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
2: В эфире Русское радио Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Миша Набоков в Тарском радио вместе с вами. Недавно посмотрел интересный фильм про путешествие во времени и понял, что машина времени-то уже давно существует, друзья. Угадайте, что это? Это компьютер, конечно же. Сел на 5 минут. Ну а что произошло дальше, расскажут Филатов и Кэ.

Миша Набоков, Тарском радио вместе с вами. Мне кажется, существует не только круговорот воды в природе, но и круговорот нас, парней, между мамой и женой, получается. Значит, мама нам говорила, помните, так, вот женишься, будет у тебя свой дом, там и будешь делать все, что хочешь, а вот здесь нет. И что в итоге? Мы женились, да? И супруга такая, так, это тебе не мамин дом, это там ты мог делать все, что хочешь, а здесь нет.

Борис Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, у каждого, в принципе, разные отношения. Бывает так, я не совсем это понимаю, но для кого-то это нормально. Сначала они ссорятся, потом обломки чувств, а потом так мирятся, что, как говорится. Вот недавно встретился с одним знакомым, его девушка, ему пишет, он мне прям по секрету показал. «Я без настроения, хочу конфликта». Он не отвечает. «Дорогая, пока чуть занят, наберу позже. Можешь себя пока накрутить».

0: песня на русском.
1: Давай самые пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню
3: «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.

0: влюбленной.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

больше, чем радио. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. Я всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.

Поехали. Косы до пояса, блеск по щеке. Я не с плаката, я в реальной толпе. Вышитый узор по ветру летит. В сердце как ладони ритм говорит.

карточку, и тут, вероятно, вы зададите мне вопрос. Эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Русское радио. Радио большой страны. Новая песня на русском.
1: Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
2: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.
0: Русское радио.